мы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Ветер южный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Ветер южный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: стряхнуть с ресниц.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Ветер южный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Ветер южный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +19, +20 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство установило предел расходов Rail Baltic. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Правительство Латвии установило максимальную стоимость 1 километра основной железнодорожной линии Rail Baltic не более 20 миллионов евро. Об этом после внеочередного заседания правительства сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. Решение было принято на основе исследования независимых консультантов. В эти 20 миллионов евро входят железнодорожные пути, электрификация, системы сигнализации, необходимые для движения поездов по основной линии, стоимость крупных объектов в данные лимит. Не включена. Речь идет о стоимости основной линии. Сюда не входят поезда, подчеркнул премьер. До сих пор, по его словам, стоимость 1 километра составляла от 28 до 32 миллионов евро. С привлечением консультантов Министерство сообщения до декабря должно разработать минимальный сценарий реализации проекта. Тогда же станут известны реальные расходы на первый этап. По словам премьера, необходимо определить, какие минимальные ресурсы позволят создать функционирующую железную дорогу. Правительство также поддержало параметры первого этапа проекта. Они предусматривают строительство земляного полотна основной линии под один путь с возможностью в будущем проложить второй. Кроме того, на первом этапе планируется не более 4 региональных станций. Премьер-министр отдельно отметил, что заключенный Латвией в декабре 2023 года договор с объединением ERP Rail является очень невыгодным. По его словам, даже в период, когда строительство не ведется, по договору приходится выплачивать компенсации, оплачивать простой, учитывать продолжающееся удорожание проекта. Премьер сообщил, что страны Балтии договорились совместно разработать технически минимальный вариант Rail Baltic, который позволит сохранить функциональность железной дороги и сократить расходы на миллиарды евро. Ранее стороны договорились продлить срок реализации первого этапа Rail Baltic до 2034 года.
2: Про полицию.
1: Государственная полиция задержала гражданина Украины, у которого было обнаружено 17 059 евро, предположительно полученных преступным путем и предназначавшихся для вывоза из Латвии, сообщила представитель государственной полиции Зане Васкане. Управление госполиции Видземского региона расследует уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц и легализации преступно полученных средств. В сентябре некий мужчина, поверив обещаниям незнакомого человека о возможности заработать деньги, перевел ему 2300 евро. После перевода денег потерпевший понял, что вернуть их уже невозможно, а мошенники потребовали от него еще 7000 евро, якобы для возврата инвестиций. 28 сентября в Риге полицейские задержали гражданина Украины 1987 года рождения, при котором было обнаружено изъято 17 059 евро. По имеющейся у полиции информации, деньги, вероятнее всего, были получены преступным путем, в том числе выманены у жителей Латвии и предназначались для вывоза из Латвии.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: солнце не встало над горизонтом. За окном чирикают непуганные птицы. А вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10.
1: Ну, понятно, 88.6 FM.
0: Или
1: да,
0: онлайн
1: да.
0: На Радио Рокс ЛВ.
1: Спасибо, все.
2: Пишем жить называется.
1: Да, мы на самом деле не единственные, кто работает в данное время, но единственные, кого их слышно в данный момент на частоте 88.6. Давайте представим вам, во-первых, поздороваемся, привет, доброе
2: Давай.
1: Утро.
2: Доброе.
1: Мы с Лехой пришли для того, чтобы завершить миссию. Но трудовые будни этой недели у нас стартуют, у кого-то через какое-то время. И вот так вместе мы с вами закончим эту неделю, и вместе мы встречаем 2 октября, пятницу.
2: Да, значит, что имеется в виду под завершить миссию? Вы не подумайте, что мы что-то вообще собираемся завершать. Это завершение, оно всего лишь как временное такое. Завершаем всего лишь неделю. А потом начинаем опять.
1: Отчет пошел. До осенних каникул 16 дней, если включая сегодняшний день. Перейдем на зимнее время через 24 дня. Календарная зима, она уже ту-ту-ту-ту-ту. Неподалеку 59 дней и все. И 91 день до того момента, когда мы будем встречать новый 27-й год.
2: А значит, в 93-м году 2 октября было почти ниже нуля. Ну, почти, конечно, не считается. Было 0,8 градуса.
1: Да, так, почти ноль был.
2: Почти ноль, да. Но... почти зимняя резина, вот называется. Почти врезался или почти вошел в поворот. А вот в 1984-м было плюс 19, люди еще некоторые купались. Что касается 21 века, то никаких таких успехов в плане высокой температуры замечено не было.
1: Какой он будет 22 век, мы точно сказать не можем, а какой будет 22 лунный день, скажем, потому что именно таковым он является с точки зрения лунного календаря.
2: Да, 22 лунный день сегодня, и я подумал, надо нам, знаешь, оставить вот эту привычку вслед за Альбертом Великим говорить день счастливый или несчастливый. Потому что несчастливых дней, как мы понимаем, не бывает. Бывают просто дни, которые располагают к каким-то событиям, которые точно будут, ну, как бы приведут к счастью.
1: Но, согласен.
2: А с другой стороны, без ваших усилий ничего такого и не случится.
1: То есть прислушиваться к тому, что сказал Альберт, мы будем, но вот такими там сыпать безапелляционными делами...
2: Пора заканчивать, да. Значит, Альберт Великий говорит, что ничего не начинать, потому что все это может ни к чему не привести. А все остальные подтверждают, что это период мудрости и изучения тайного знания и его использования, а не начало каких-то практических дел. Во второй лунный день рекомендуется узнавать будущее, ну, то есть гадать, но гадать можно на чем угодно, но не на картах. Что сразу приходит в голову? Ромашка, где ее сейчас найдешь по осени, и кофейная гуща.
1: С другой стороны, в детстве, знаете, как гадали там?
2: Как?
1: Вот, а вот машина сейчас пойдет, если у нее там четная цифра последняя, то там экзамен сдашь, а если нечетная, то все равно экзамен сдашь.
2: А у меня была история, я считал вагоны проходящего мимо состава, и если было больше 42, то все нормально.
1: Ну так видишь,
2: хочешь... Если меньше 42, то придется напрягаться.
1: А прости, почему у нас 42 было?
2: А не знаю.
1: Так понравилось число?
2: Да.
1: 42 зуба, наверное, там
2: была
1: мечта.
2: А что там было в автостоп по галактике? Какой там ответ был? Вот надо проверить, может этот. А в этот день следует быть альтруистом, учить других, передавать опыт, а в медицинском аспекте необходимо быть особенно внимательным к тазобедренному поясу, крестцу и нижней части позвоночника.
1: Слушайте, медицинскую тему мы затронем, причем буквально там минут через 5, потому что в праздниках сегодняшнего дня есть кое-что, имеющее отношение еще и к медицине. В Риге уже 7 часов и 11 минут.
3: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Спокойствие, спокойствие, только спокойствие, как говорил один шведский персонаж, киношный, книжный изначально, потом киношный. Ну, а вот тут весело и спокойно, это, наверное, про наше состояние.
1: Вы знаете, счастлив человек, который может услышать эту фразу с одной стороны и сказать эту фразу с другой стороны.
0: Тем более мы говорили о том, что поводы сегодняшнего дня кое-что имеют отношение к медицине чуть позже. Но вот главный, наверное, повод — это Международный день ненасилия. Спокоен, весел и... ну, как бы безопасен для всех остальных.
1: А еще я бы на первое место, ну, как бы не Давай. То, что на первое место,
0: да,
1: а уже получается на второе место. Так он может поспорить за первое место. Занудство, да, получается какое-то. В общем, Всемирный день без алкоголя. Вот такой вот занудный праздник празднуется в эту пятницу.
0: Ты, значит, хочешь этот праздник сегодня в пятницу поставить на первое место?
1: А я поэтому...
0: Привет, это Алексей Титов говорил. Запомните какой-то. Этого человека.
1: Надо ли его ставить на первое место? А может, не надо его ставить на первое место?
0: Ну, нормальной студии есть один. Вот я как бы держусь.
1: В 2008 году этот праздник был отпразднован впервые. Доподлинно никто не может сказать, почему была выбрана именно эта дата. Но кто-то считает, что она выбрана в память об общественном деятеле, американском актере Джонни Финчере, который активно пропагандировал здоровый образ жизни.
0: Знаете, тут есть другая версия, что это все-таки связано с тем, что день рождения Махатмы Ганди, вот. Но самое интересное, что с днем рождения Махатмы Ганди связан как раз тот повод, про который я начал говорить, Международный день ненасилия. Понимаешь, с одной стороны, дедушка в белом приходил и говорил, вот это, шкиндербе не будем, да еще и вот...
1: Во-первых, никто не может доказать, что дедушка не делал шкиндербе, потому что все только видели его на
0: публике,
1: да, а когда он там уходил, забирался у себя в палатах, мало ли, что он там
0: Боб Марли себе слушал, позволял. Да? А Боб Марли тогда еще не пел, да?
1: Ну, ладно. А тогда можно сказать еще, знаешь, вслед за дедушкой Махатма Ганди, давайте все будем белые носить, или хотя бы периодически ходить босиком.
0: И реклама пошла какого-то стирального порошка. Или реклама там массаж стоп, скидка 15%.
1: А если что, вы теряете свой шанс, между прочим, наш телефон 63-107-107, по этому телефону можно позвонить и насчет каких-то ваших рекламных идей. Почему нет?
0: Можно то есть прервать наш эфир, сказать, слушайте, мы решили вот, что-то, давайте мы вас поддержим.
1: Поддерживать. Это зависит от амбиций.
0: Не, вообще это хорошая идея, все-таки кушать хочется, и не то, что мы сейчас там а люди дорогие, просто делайте выводы, кому нужно пропиариться, вот это здесь.
1: 2 октября отмечается День аудиофила. Страшный день людей, которые предпочитают технические новшества музыки. Потому что любимые песни, как известно, можно слушать в каком угодно качестве, а вот нелюбимые требуют дорогих усилителей и колонок.
0: Как отличить аудиофила от неаудиофила? Вот это человек, которому важно не только что звучит в эфире, не только что звучит, но и как звучит, из чего звучит. Какая аппаратура для этого используется?
1: И обязательно спросите, сколько стоили провода.
0: Да, но тоже, по сути дела, зануды, но добрые такие, ненасильственные. Они насилуют только, допустим, уши там живущих с ним в одном жилище. А хочешь послушать? Так я это слышал уже. Нет, послушай, ну правда же по-другому звучит. Она же с ним 14 лет в браке уже, она же, ну как бы, ну да, конечно. А сама думает, елы-палы. Лучше бы ты, не знаю, там пчел разводил в этот момент. Но...
1: Да, давайте, в конце концов, о медицине.
0: А да, вот, сегодня поздравляем День уролога. Или камнесеки, как их называли. Там камушки, кто вот извлекал различными способами нашего организма.
1: Причем эти упоминания о камнесеках появились еще в античные времена, встречаются в источниках 4-5 веков до нашей эры. И технику извлечения камней из мочевого пузыря описывал в своих трактатах еще Авиценна. Ну а потом все это развивалось, как вы понимаете, и испанец Франциско Диас выпустил работу о диагностике и о способах лечения, да, ну и, в общем, как бы, наверное, с этого момента и расцвела вот сама наука урология.
0: Ну, помнишь, когда я говорил, что странное совпадение, что там Басконья, баскетбольный клуб, проиграл тогда, вот, ну, кстати, про спорт мы будем 9.25 говорить, баскетбольно, а Франциско Диас и занимался как раз диагностикой, ну, ему, как говорится, само было, это ж Диас, да, тогда диагностируй там что-нибудь, пойди определи. Будьте здоровы, друзья! Ну, это уже как зависит от того, как вы относитесь к своему здоровью. Ну и будьте бодры, это уже как мы вам помогаем формировать сегодняшнее утро.
1: Ну и урологов своих все равно поздравьте, даже если пока к ним не собираетесь.
2: Шискара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билеши сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре «Тейка Плаза». Билеты на «Билишу сервис» bodies.lv.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Spilgtaissuomo fenomens kääriä.
5: Mielenkiintoinen piina, kolada ja rata.
4: 28. oktobri, konsertsaale Palladium. Biletes, bilesu servisa. Istrakojes neveldama ballite arkaria. 28. oktobri, Palladium.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Можно подпевать в этом месте.
1: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
0: Да, три часа по утрам и свободен.
2: Ну, мы же не те люди, которые пятницу воспринимают, как все-все-все, это уже на автопилоте все идет, сейчас уже начинаем. Люди, между прочим, старались тоже что-нибудь полезное сделать 2 октября, или просто у них так происходило. Очень много из того же списка, что мы сейчас вам приготовили, связано с перемещением в пространстве, ну, вымышленным или, скажем так, реально бывшим. Смотрите, 1187 год, султан Египта и Сирии. А мы помним, что еще буквально в прошлом веке, это одно единое государство арабское было, Саладин, его звали, после недолгой осады, захватил Иерусалим, что послужило поводом к началу третьего крестового похода.
0: А в 1535 году французский исследователь Жак Картье высадился в местечке, которое иракезы называли Хачелага. И назвал это место почему-то наперекор иракезам Монреаль. То есть такая... На самом деле Монреаль — это искаженное название, и оно здесь немножко маскирует смысл, потому что он хотел услужить королю французскому и хотел назвать это все Гора Королевская. То есть изначально называлось это Мон-Роял.
2: Ну, помнишь, есть там у Макса Леонида песня «Мон-Амур», когда он там «Мон-Амур, я к тебе долечу», а тут такой Мон-Реаль, реальный Реаль. Вот Мон, мой Реаль.
0: Мон там гора. Ну, они же Т как бы так...
2: Глотают, да?
0: Да. Ну. Но на корабле у него было много окситанцев. А окситанцы все это произносили совсем по-другому. Вместо рояль они говорили реаль. Слушай, и так и получилось.
2: Главное для слушающих нас...

0: и подальше, и подольше. Да.
1: Пятилетка Дарвина.
0: А ровно этому, наверное, как сказать, правилу следовал Миклуха Маклай, который 2 октября 1871 года высадился на северо-восточном берегу Новой Гвинеи и попал в каменный век. Но не напугался, потому что именно об этом и мечтал. Типа, приеду я, а там туземцы. Он как-то прошел, нашел себе место, расселил циновку. Я представляю, как он уговаривал себя не бежать. Как он заставлял себя не стучать зубами от страха и так далее.
1: А ты не веришь в версию того, что вышел, значит, этнограф, голова болит, вчера такое, сидели там с поручиком таким-то, дубасили до 5 утра, в карты играли, пойду я на свежий воздух. Пришел, просто лег. Люди приходят, что-то такое белое спит. Ёлы-палы, они вот, человек с луны. А он еще так, а он-то там фанат Ротару, и он там ночью... Луна, луна!
0: Ты знаешь, думаю, что это все-таки как бы злые языки говорят. Потому что на этом корвете «Витязь» был в любом случае сухой закон, по крайней мере, пока в море. А когда он выходил там, он просто рассовал по карманам какие-то, ну, виды вооружения на всякий случай.
1: Страшный ты человек, Леха. Вот про Махатма Ганди сказать, что дедушка мог уйти куда-то в кулуары и выйти... таким расслабленным, умиротворенным. Это да, да.
0: А Миклуха Маклай, значит, не пил, по-моему,
1: да? Никак, да.
0: Но, ты знаешь, вот все-таки подвиг Миклуха Маклая, наверное, какой-то он более романтический в этом отношении. Поэтому хочется верить, что он весь такой, ну, как на белом коне. Но на самом деле папуасы его полюбили, туземцы. И несмотря на то, что Новая Гвинея сейчас считается чуть ли не самой страшной с точки зрения криминала страной, там есть люди, которые называют друг друга Миклуха, ну, то есть родители назвали там новенького Миклуха, неважно, мальчик это или девочка, еще они используют до сих пор слово топор.
1: Так там вообще, там еще это только то, что можно произносить, другие слова, которым он научил, там, допустим, здорово, Миклуха, а дальше, и пошло.
0: Да, вот. Значит, событий 2 октября было много, например, через год после Миклуха Маклая, в этот день Филиас Фок поспорил на 20 тысяч фунтов, что облетит земной шар за 80 дней.
1: Без всяких папуасов.
0: Без всяких папуасов. Да. Как мы помним из сюжета Жюля Верна, Филиас Фок выиграл это пари.
1: Слушай, ну давай еще нечто про путешествия. Первый авиаперелет по маршруту Ташкент-Душанбе-Гарм-Харок. Ну, короче, начало авиатрассы на Памире, которая сейчас три разных страны объединяет. В 1929 году это дело произошло. Ну и когда мы, понятно, шутили и про там великого гуманиста Махатму Ганди, и про то, что Миклуха Маклай мог не совсем адекватным быть, когда высадился там и на циновку лег. По поводу алкоголя. В 1936 году в этот день открыто первое после отмены сухого закона предприятие по производству алкогольных напитков.
0: Как-то я даже не знаю, как это комментировать, потому что, с одной стороны, страна должна была ликовать, с другой стороны, мы в день, значит, без алкоголя говорим, что такой вот праздник был, да, страна наконец-то покончила с сухим законом и начала продавать алкоголь, который ждали много лет.
1: И представляешь, где-нибудь кассирша там кричит, там, Мэри, у нас отмена, там, потому что там количество людей, которые приходят, сказать... Кстати, насчет того, как люди считали, к этому у нас тоже есть что прибавить.
0: В 1955 году, 2 октября, ENIAC, или электронный цифровой считатель-калькулятор, был торжественно отдан в Музей военной академии США, тот самый первый протокомпьютер. Началась эра настоящих компьютеров, хоть они тогда еще и занимали дом, а то и парочку зданий.
1: Вот смотри, по поводу того, что мы понимаем, что особенно вот сейчас, с утра пораньше, 7:34, мы же не алкоголь в больших количествах, это все вредно для здоровья, но опять-таки вот лезет на ум воспаленный. Ну, какая рифма приходит первая, когда говорит «эньяк»?
0: Ну, «мэньяк».
1: «Мэньяк», а не «коньяк»?
0: Нет.
1: Тогда ладно.
0: Вот так вот, значит, ну, я не знаю, может быть, как бы я просто на слово смотрю и добавляю букву «М», а ты на слух, и поэтому тебе кажется, что «коня».
1: Ну, наверное. Разный у нас такой пятница, Леха.
0: Знаешь, я, кстати, думаю, что версия относительно того, почему день без алкоголя именно 2 октября, она еще одна у нас есть, и это не Финчер никакой, и не Махатма Ганди, а как раз вот это вот завершение сухого закона, потому что, когда открылось предприятие, нужно было было чем-то этому историческому событию, ну, как бы, ну, как, в общем, компенсировать его вклад. Поэтому и предложили праздновать День без алкоголя, потому что в противном случае этот праздник отмечался бы тотальной алкоголизацией.
1: Слушайте, ну давайте уйдем от алкогольной темы. Помним, много событий в этот день происходило. Звезды кто-то сегодня вот поутру еще видел. А знаете,

0: Заметили вы, что Йохан, он же Ханс Липперскей, представил голландскому правительству свое изобретение, прототип нынешнего оптического телескопа, именно в этот день, 2 октября.
1: Вот такие вот мы романтики. 7:36. Доброе утро.
2: Шизгара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу Сервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Ветер южный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: секунды.
1: Тянется многое, иногда это по делу тянется. Что изобрели из того, что тянулось, и потом стало прорывом в техническом ключе, мы сейчас поведаем.
2: В 1879 году, в этот день, вот в такой же осенний день, как сегодня, 2 октября, механик-самоучка Федор Блинов получил патент на вагон с бесконечными рельсами. Но бесконечно романтическое название, мне кажется, вагон с бесконечными рельсами.
1: Потому что человек, который просто представляет себе вагон, железную дорогу, думает, ну что, такие железная дорога, которая вообще идет, идет и не кончается? Да нет. Если взять вот эти рельсы, да завернуть вокруг колесиков, что получится? Ну это прототип трактора на гусеничном ходу и получится.
2: Газеты писали, некто крестьянин Блинов, служащий механиком у господина Пилигина, изобрел машину для перевозки тяжести с подвижными под колесами рельсами. Устройство незамысловатое, рельсы, пристроенные к маленьким плиткам, особым устройством, движутся наподобие приводного шкива. А машина обещает громадные выгоды для приложения во всех местностях.
1: Хвалить стали этого дядю Федю Блинова, приписывают ему изобретение гусеничного трактора и с паровым двигателем. Вот такой паровоз, который действительно, пароход, он своим ходом по морю идет, а это паровоз, он везет, вот по сути дела, там... по бездорожью и разгильдяйству.
2: А вообще это гениальное инженерное решение. В случае, если дороги нет, дорогу намотать на колеса. И всегда, я всегда здесь со своей дорогой. Это как такой, походный набор. И действительно, куда бы ты ни поехал, у тебя дорога твоя прям под колесами вместе с тобой. Разумеется, были такие болота и какие-то препятствия, которые этот трактор не мог преодолеть. Но до поры до времени. Потом научились строить такие, которые преодолевали. Что касается Блиновского, то у него был паровой двигатель мощностью 12 лошадиных сил. Позволял он двигаться этой тяжелой махине со скоростью 3 с небольшим километра в час. Медленно, зато верно.
1: Ну, так видите, это блин, который не комом получился, потому что какие камни, ему ничего вообще не страшно, не страшно было. И говоря, знаешь, вот мечта в детстве там, что ты хочешь, чтобы тебе подарили?
3: Ну, хочу подарили, чтобы такой вагончик, это рельсы такие, чтобы были.
1: Да, я знаю, сказал папка и подарил вот ему.
2: Гусеничный трактор. Угу. Маленький, не настоящий. Да, кстати, надо сказать, что вот это вот развитие тракторной промышленности в конце 19 века, оно в итоге привело к созданию правильных механизмов, которые бороздят просторы Марса, Луны и так далее, потому что все они основывались на том же принципе бесконечной дороги, которая у тебя под собственными колесами.
1: А ну давай, малыш, давай, попробуй отгадай, кто же эту песенку поет. Это мы по поводу другой песенки. Это формат Радио Рокс, который актуален для этого утра, для любого другого. Если так получается, что вы на тракторе или нет, вы покидаете пределы там досягаемости частоты 88.6 FM, то есть же в помощь вам интернет.
2: А в интернете вы набираете наш сайт radiorocks.lv, нажимаете на кнопку play и наслаждаетесь любимыми программами Радио Рокс.
4: Жизгара, твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу сервис.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
1: 21 ноября. Рига. Xiaomi Arena. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Xiaomi Arena. Билеты на Билетшу Сервис ОВ.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм поддерживает новую систему раннего выявления рисков развития ребенка. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Для своевременного выявления рисков развития у детей и обеспечения необходимой поддержки в раннем возрасте будет введено раннее скрининговое обследование развития ребенка. Это предусматривают принятые в четверг 1 октября Сеймом в окончательном чтении поправки к закону о защите прав детей и другие сопутствующие изменения, которые вступят в силу 1 июля 2028 года. Скрининг предусматривает регулярную оценку развития всех детей от рождения до начала освоения дошкольного образования, чтобы своевременно заметить риски развития и обеспечить необходимую поддержку. До сих пор государство обеспечивало такую оценку для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В свою очередь, для детей с особыми потребностями индивидуальная педагогическая и психологическая поддержка в детских садах будет доступна уже с 3-летнего возраста. Изменения введены в связи с тем, что до этого раннее выявление рисков развития детей в Латвии было фрагментарным, работа различных отраслей недостаточно скоординированной, отметили в госканцелярии. Скрининг будет проводиться во время профилактических осмотров у семейного врача. Исследования показывают, что риски развития имеются примерно у 20% детей. Однако без структурных инструментов оценки их удается заметить лишь у небольшой части, тогда как систематическая оценка позволяет выявить до 80% ранних рисков. Чаще всего это нарушение развития речи, социально-эмоциональные трудности, проблемы с вниманием и поведенческие проблемы, а также сложности в обучении. Если будут выявлены низкие риски, родители получат рекомендации по содействию развитию ребенка, а в случае необходимости семейный врач сможет направить к специалистам. Детям с более высокими рисками поддержку окажут мультипрофессиональные команды, которые совместно с семьей разработают индивидуальный план поддержки. В такие команды можно будет привлекать педиатра, психолога, логопеда, физиотерапевта, эрготерапевта, специального педагога, социального работника и других специалистов. До конца 2029 года планируется создать 8 таких команд. Первую из них в 2027 году в детской клинической университетской больнице. Поправки также предусматривают создание единой информационной системы для врачей, педагогов, специалистов поддержки и родителей, чтобы своевременно планировать необходимую помощь и предотвращать ситуации, когда ребенок теряется между различными учреждениями. В свою очередь, для детей с особыми потребностями индивидуальная педагогическая и психологическая поддержка в детских садах должна будет обеспечиваться уже с 3-летнего возраста. Скрининг по началу протестируют в рамках пилотного проекта в нескольких самоуправлениях с декабря 2026 года до середины 2028 года, и родители смогут свободно выбирать, участвовать в нем или отказаться.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
3: Такой бы октябрь всем бы подавай, понимаешь. И рассвело уже как более чем полчаса назад. И с другой стороны, раскочегается воздух в Риге до 20. Все, что нужно.
4: Не опускайте мгновение порадоваться каждой минуте этого утра. Ну, потому что когда еще радоваться по жизни, как не с утра пораньше, и следить за временем, как не с утра пораньше.
3: И глядя, что на календаре пятница. 8 и 4 минуты, привет.
4: Доброе утро.

0: Сейчас какой-нибудь школьник транспортируется в свое учебное заведение силами родительского автомобиля. Звучит вот эта песня. Я смотрю на эти лица, там, там все про нас, 10 класс.
1: Теперь, да.
0: Смотрим на календарь. У нас осенние каникулы. У вас, школьники, осенние, у родителей школьников осенние каникулы через 16 дней, если включить сегодня. Переходим на зимнее время все вместе через 24 дня. Ну и что касательно сегодняшнего дня, давайте сначала поздороваемся. Привет вам!
1: Привет вам!
0: С утра пораньше.
1: Тебя как зовут?
0: Меня по-прежнему, да, хотел сказать. Да. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Знаешь, на самом деле мы чуть не упустили очень важный момент. Дело в том, что когда ты говорил про школьников, которых транспортируют в школу, мы забыли, что сегодня пятница перед первым октябрем воскресенье. Значит, именно сегодня надо подарить вот этот долгожданный букетик и выразить свое почтение
0: вот
1: учителю.
0: Помним, что у нас есть День Учителя, который начинают отмечать в пятницу, потому что он приходится на воскресенье, поэтому поздравить нужно загодя. А в понедельник то опять будем говорить про учителей, потому что Европейский день учителя, как я понимаю, или как он называется, он...
1: Фиксированный, который, да, 5 октября, и в этом году это понедельник.
0: Видите, сколько цифр уже озвучили. Ну, давайте опять-таки, Лена рассказала, что сегодня до 20 градусов будет щедра температурная составляющая в столице Латвии. Ну, а вообще-то когда-то, в 93-м году прошлого столетия, был 0,8, почти 0, скажем так. Вообще не о чем как будто говорить, кроме того, шапки, шарфа и соплей, которые многие
1: вынуждены... Потеряли друг друга.
0: Ну, шарфами.
1: А знаете, вот наблюдая вчерашнюю погоду, можно, наверное, смело сказать, что вот если вы ждали бабьего лета, то оно наступило, ну, вот во всей своей красе. И теперь каждый день должен быть, ну, не то, что лучше, чем другой, но мы каждый день можем ожидать, что вот эта вся красота закончится, что еще сильнее нас подстегивает, что надо как-то активно проводить время, даже несмотря на то, что говорят астрологи. Хотя они будут, конечно же, отговаривать.
0: Сейчас про астрологов поговорим, но главное еще этот рекорд по теплу был установлен 19,1, и что-то подсказывает, что, может быть, сегодня мы его можем взять и перещеголять. Шапочки даже на ваши красивые лысые головы, как в 93-м году, сегодня не пригодятся. А давайте поговорим о лунном календаре.
1: 22-й лунный день сегодня. Альберт Великий говорит, что в этот день надо быть осторожным. По крайней мере, лучше ничего не начинать, а перенести на понедельник. А с другой стороны, это период мудрости и изучения тайного знания и его использования. А мы в наше время что считаем тайным знанием? Ну, можно залезть в YouTube, посмотреть какие-нибудь лайфхаки. Это и есть, в общем, тайные знания, которые каждый хотел бы, ну, как бы знать.
0: Или я знаю, где ты прячешь заначку. Это тоже тайное знание. Но пригодится ли мне это? Или буду ли я использовать эти знания против тебя? Это уже дело воспитанности.
1: Да, в 22-й лунный день рекомендуется узнавать будущее, но не на картах. То есть гадания, возможно, какие-нибудь другие, на кофейной гуще, на цветочках, ну и любые другие способы, которые вы как бы сами для себя придумали и разработали, тоже подойдут. Ну и в медицинском отношении необходимо быть особо внимательным к тазобедренному поясу, крестцу и нижней части позвоночника.
0: Если у вас как раз вот когда-то было что-то такое, о чем вы, конечно, не хотели бы вспоминать, но оно у вас есть. Пожалуйста, вот сегодня, вот искренне прошу вас, по-человечески, по-братски, будьте осторожны к нижней части позвоночника.
2: Шизгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88.6 FM.

0: Кола, на самом деле, так много места занимает в нашей жизни, что буквально каждая, вот это уже за 15 минут вторая песня про школу и какие-то школьные методы обращения к жизни.
1: Не отпускает, как свидетельствует каждый из нас. Смотрите, у нас чем этот день отличается от вчерашнего? Вся предвыборная агитка вот в связи с законом, она не звучит нигде и не висит нигде, потому что вот вчера забавно было видеть, как вот в преддверии там наступающего 2 октября везде эти плакаты постепенно начинают снимать. И тут знаешь, как было, вот перед кое-чем не надышишься, как там в популярном там слогане звучит, а там было перед тем, как снимут, не навесишься. И там было забавно. О, этим повезло, эти тут на этом столбе висят на 2 минуты больше. Круто! Потом, знаешь, там, допустим, эти световые рекламы, тот, кто продумал и залез туда, там, понимаешь, что без одной минуты там тебя еще показали, а тут опять, а чей последний ролик прозвучал, например? Интересно, вот туда вот как они попадают, это как-то, ну, наверное, оговаривается как-то, смотрите.
0: А может быть, случайно.
1: Или так, вот.
0: Так, кому-то повезло, кому-то нет.
1: Смотрите, мы в праздниках сегодняшнего дня хотим вас сориентировать, может быть, что-то действительно больше вас согреет, может, что-то больше вам пригодится сегодня.
0: Знаете, сегодня Всемирный день игры. Причем игры любой. Вот это те игры, в которые вы играете сами, игры, в которые играют люди, что называется. Это игры, в которые вы играете с друзьями.
1: Скажи, а спортивные игры тоже туда?
0: Это спортивные игры, настольные игры и какие угодно другие.
1: Хорошо, предварительные ласки, предварительные игры тоже туда идут?
0: Абсолютно.
1: Давай поиграем. Я сегодня буду швейцар в кабаке, как в 90-е годы. А ты попытаешься, крошка, проникнуть туда. Притворись, что ты девушка с низкой социальной ответственностью. Ну, вот, видишь, прямо ходу придумала. Вот,
0: да. Но самое главное, что именно об этой игре ты думаешь в пятницу с утра. Всемирный день без алкоголя сегодня.
1: Тогда моя игра уже не участвует. Ну, вот то, что я предложил. Швейцар туда. Куда она пойдет? Почему? Без алкоголя.
0: Я трезвый швейцар, и ты трезвая, как вот это.
1: А что пришла-то?
0: Ну, а что пришла?
1: Хорошо, давай просто поговорим про...
0: Всемирный день без алкоголя. Есть несколько версий, и у нас есть своя, мне кажется, более правильная. Одна версия, что это день рождения Махатмы Ганди. Другая версия, что это день памяти Джонни Финчера, американского актера, который очень много энергии потратил на то, чтобы доказать, что
1: здоровый образ
0: лучше и веселей. Но мы еще подумали, что это день, когда сняли запрет на производство алкоголя в Америке после сухого закона. И вот это, пожалуй, самое такое логичное.
1: Ну да, тут что там высокие материи из знаковых людей туда приплетать. Понятное дело, кассы заработали, пошел поток и все. Еще по поводу, ну если там заработали тогда кассы, я уже поиграл в ролевые игры, давай тогда и про музыку поговорим. Сегодня 2 октября отмечается день аудиофила.
0: Я бы сказал, что это не совсем о музыке. Вот здесь в этом и парадокс. Казалось бы, аудиофил должен слушать музыку, а на самом деле аудиофил слушает, как эта музыка звучит. Поэтому ему гораздо важнее, из каких проводов у него создан вот этот вот сетап, что называется.
1: Что за динамики стоят.
0: Что за динамики, что за усилители. И причем, знаешь, они же никогда не собирают себе некий комплект вот такой вот, который им дали. Но я имею в виду, знаешь, такая готовая конфигурация.
1: Каждый из них экспериментатор. Каждый
0: да,
1: из
0: поэтому,
1: них.
0: Поэтому нужно разные приборы собирать в одну схему. И потом самое главное начинается, что ты, конечно же, слушаешь не музыку, а то, как там звучат низкие, высокие, насколько теплый или холодный звук. И заканчиваешь тем, что перестаешь слушать то, что слушал до увлечения аудиофилией. И начинаешь слушать только то, что хорошо звучит.
1: Слушайте, ну у каждого из нас, наверное, или большинства есть знакомые, которые как раз вот конкретные аудиофилы, которые, слушай, я себе на последние деньги иногда купил такое, ты приходишь к человеку и не понимаешь, говорит, у тебя столько проблем в жизни, ты бы это вот мог потратить на решение этого. Нет, человек тебе устроил вот такой рай, причем семья сходит, делают вид, что да, они так за папку рады, он такой молодец.
0: Ну, на самом деле, здесь можно, конечно, подискутировать, потому что, во-первых, это и есть увлечение. когда это становится...
1: Ну, хоть дома сидит, да?
0: А во-вторых, да, может быть, если бы он этого не делал, было бы еще хуже.
1: Понятно.
0: Бил бы лампочки в подъездах, как писал поэт.
1: То есть все-таки в 90-е вернемся. Ну, я тогда за мою игру.
0: Значит, еще сегодня день уролога. Мы не можем об этом не вспомнить, потому что профессия медицинская важная и древняя, я бы сказал.
1: Она даже не из 90-х годов прошлого столетия, о которых мы сегодня много говорим. Их раньше камнесеки называли, потому что вот те самые камни, которые в мочевом пузыре и не только, и в протоках, вот в мочеточниках, и которые там... Мне весь спектр перечислять, который можно...
0: Анамнез такой. Ты собрался так глубоко, значит, копнуть?
1: Ну,
0: давай, что
1: еще? Они копают в нашем организме. Хорошо, техника излечения камней из мочевого пузыря описал в своих трактатах еще Авиценна.
0: Он же Ибн Сина.
1: Он Ибн Сина, как сейчас люди в Узбекистане говорят, он наш, вообще, там вообще в гадалки не ходит, стопудово, я тебе там...
0: В Ираке говорят то же самое.
1: Абсолютно, да.
0: Ну, в общем, рассвет науки пришелся на 19 век, но можно было сказать здесь ВОЗ и ныне там, но я боюсь как-нибудь вот сказать сейчас что-нибудь резкое и сглазить.
1: Смотри, ВОЗ, это ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, и ныне там.
0: Да, ну и что еще? Давайте закончим тем, что сегодня день путания следов в осеннем парке, и если будет возможность на трезвую голову походить, пошвырять ногами листья, то понимаете, что если вы будете за собой их разбрасывать, тогда то следы будут запутаны автоматически.
1: Ходит взрослый мужик по парку, путает следы, а ему чувак говорит, слушай, ты там это или к урологу сходи, или ты там туалет что ли ищешь, он же бесплатный, вот и все. В общем, каждый проводит утро так, как он считает достойным, главное, не переключаясь с частоты 88.6 FM. У нас впереди автомонитор, причем он на бис для тех, кто потом не услышит вот то, что Владимир Тин через 5 минут вам приготовил, через 3 минуты даже. Потом на бис через полчаса.
0: Да, ну а если что-нибудь заметите интересное, сообщайте нам по телефону 22-99-49-49. Это наш WhatsApp.
2: Шишкара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В последнее время вновь стали появляться сообщения о том, что на дороге выходят дикие животные, с ними происходят ДТП. К примеру, во вторник примерно в 9 вечера автомобиль Volkswagen столкнулся с лосем на дороге Айскрокле-Екапилс. В результате машина съехала с проезжей части, пострадал водитель и трое пассажиров, женщина и двое несовершеннолетних детей. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение. Осенью позже светает, раньше темнеет. Нужно быть внимательнее на лесных дорогах. И если увидели дикого зверя, снижайте скорость. После столкновения уезжать с места нельзя. Наезд на животное считается ДТП. В случае чего звонить 112 или Валсмежа Денис 67-21-27-76. В случае, если зверь пострадал и остался на дороге. Вернемся в латвийскую столицу, хотя и в ней бывают случаи. Вот, к примеру, год назад на дороге Иманте-Болдера видели кабанов. Но это так, к слову. На мониторе 4 балла в данный момент, но ближе к пятерке. Дороги загружены на 48% и 32% затора. Выделяются Густава Замгалы-Гатвы перед Бриеба в сторону порта, Педруэс и Лубанас в направлении Кругославу, перекресток Круспилс и Гранита со всех сторон, Латгалес перед Южным мостом в сторону центра. Остаемся внимательными, будем взаимовежливыми. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю легкой пятницы и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Hainu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
0: Radio Rocks 88,6 FM.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Как человек, который приложил руку к большому количеству больших и маленьких праздников, я еще когда не был с той стороны баррикад, а вот был в числе там юного, там, не знаю, посетителя какого-то банкета и видел, как выходил маститый ведущий того времени, и вот для того, чтобы споить публику, он там начинал: «Кто родился в январе, вставай, вставай, вставай, чарочку хмельную скорее наливай». Ну и потом до нас сентябрьских, когда доходило, те, которые январские, они же вставали тоже со всеми вместе. И вот к концу вот этой вот оратории, там, понятное дело, уже там кигельбан происходил.
2: Ну, то есть, получается, самые трезвые были те, кто родился в декабре, если потому, он начинал с января.
1: Да, потому что они ждали свою. Так вот, сначала начнем оду петь тем, кто родился 2 октября. Вставай, вставай, вставай. Во-первых, пора уже просыпаться, 8 часов 29 минут. Пора прочитать очки, кому нужно, оденьте, не хмурьте лоб, потом появится сегодня там эта фотография, смотрите, какой я сдал в свой день рождения. Нет, надень очки, почитай вот те здравицы, которые тебе уже посланы, а сейчас мы еще озвучим список.
2: А значит, смотрите, с кем в один день вы родились. В 1452 году родился Ричард III, король Англии, последний Йорк на английском престоле. Хочется перечитать Шекспира после этого.
1: Смотри, как сегодня мы рассказывали историю про то, что в этот день Дарвин на судне под названием «Бигль» перемещался в пространстве, а тут «Бигль» был, а тут «Йорк». Вот, поэтому всем кинологам привет.

0: Ты проснулся рано утром в пятницу.
1: Давай я тогда Александра Тодда вспомню. Это английский химик, лауреат Нобелевской премии. Он никогда не сомневался в том, что он делает. Он не просто так. Он мало говорил, он больше делал руками.
0: Ну, знаешь, руками делал Михаил Никушин, известный скульптор. И он тоже, кстати, не сомневался. Иначе, если бы сомневался, у него бы все его работы были как бы полные.
1: Полные. Просто
0: скульптор, который сомневается, он что-то там не дорабатывает, боится снять лишнего из глыбы, и поэтому получается какой-нибудь такой полный. А у Никушина не было, он не сомневался.
1: Все поклонники и, главное, поклонницы высокой моды снимают с себя все лишнее и надевают на себя истинный шедевр. Донна Каран родилась сегодня, американский модельер, ну, создательница марки, собственно говоря, имени себя любимой.
0: А, значит, дальше пойдем по деятелям шоу-бизнеса, театра и кино. Андрей Анкундинов и Евгений Сидихин, позволю их себе объединить в такую парочку, родились сегодня.
1: Ну, это разница всего 2 года, просто один такой стройненький, а второй, ну, как он, более брутальненький, скажем так, и оказалось более загадочный. Судя по тому, что коллеги рассказывали, которые с ним в параллели снимались в одних и тех же проектах, говорят, человек верит, что Земля плоская, верит в том, что рептилоиды существуют. И как бы при всех тех образах, которые герой Сидихина на экране, каким он предстает, конечно, то, что коллеги рассказывали, это 2 разных человека.
0: А может, это дар актерский, может, он на самом деле пытается всех убедить, что он верит в рептилоиды, и у него получается очень убедительно. Ну, потому что, вот строго говоря, современный человек как-то даже непонятно, как такое в голову может прийти. Ну, что Земля плоская, это рептилоиды, всякая вот эта вот чушь, да? А тем не менее, учитывая, какое количество людей в это верит совершенно искренне, думаю, что, может быть, в этом что-то есть.
1: Самый прикол, как он про самолеты рассказывал. Говорит, вот ты что думаешь, самолеты летают, что ли? Да. Ты вот про газоизобретателя сегодня вспоминал. Говорит, вот стюардесса, она гипнотизер на самом деле. Вот люди заходят в салон, сели, заходит стюардесса, говорит, смотреть на меня, и начинает мантру свою читать. Люди в этот момент даже не замечают, что пускают какой-то там, по мнению артиста Сидихина, какой-то газ, и все выключаются.
0: То есть, что он потом приземляется совершенно в другой точке земли.
1: Не происходит. Он говорит, в этот момент у него демонтируют крылья, его засовывают в такую, ну, как пневмопочту, знаешь, в такую трубу.
0: То есть он не верит в самолет,
1: он верит в пневмопочту. И это тоже, да, и полетела почта.
0: Да, да, вот как бы...
1: Но вот с этим как быть-то?
0: Неисповедимы пути Господни, хочется здесь сказать.
1: Герой на экране, герой вот сейчас в эфире, по сути дела.
0: Ладно, а мы, разумеется, вспомним Андрея Данилко, у которого сегодня день рождения.
2: Они будут горевать.
0: Мы вспомним Нюстрима, норвежскую певицу и композитора, вокалистку
1: группы
0: «Аква». Ну и постепенно перейдем к рок-музыке, более-менее правильной.
1: Согласен.
0: В 1950 году родился Майк Резерфорд, гитарист и, ну, как бы, один из там основателей Genesis.
1: А можно я все-таки в роковую, там, хоть одну даму встану? Тем более, сказать, что она офигенная вокалистка нельзя было. Ну, женщина эффектная, особенно по тому времени. Это Рамина Пауэр, муза великого Альбано, актриса, да, писательница.
0: Говорит,
1: да,
0: что
1: да,
0: они, кстати, недолго были парочкой. Как-то, вероятно, она действительно так ленилась на репетициях, что он ее кем-то заменил.
1: Не, ну там грустная там история семейная была, после чего она сказала, что она не может, потому что дочь пропала, и вот из-за этого все там. Вот, да. Теперь давайте вспомним местечко под названием Сан-Джиминьяно, вот в Италии, где... Ну, и просто мы про итальянские пару...
0: Давай, конечно.
1: Его там сердце Италии, виноградники. И кто же живет в своем поместье вот в этом сердце?
0: А живет там Гордон Самнер, да, его правильное имя так. Это просто с какого-то времени повелось, что его начали называть Стинг. Более того, когда он еще на заре популярности группы «Полис» появлялся на всевозможных шоу, его эти журналисты спрашивали, а вас-то как по-настоящему зовут? Он говорит, Стинг. Моя мама называет меня Стинг.
1: Я полицейский музыкант.
0: Да, ну а, собственно говоря, о Стингу сегодня получается что у нас?
1: У нас ровная дата получается, 75 лет.
0: 75 лет, а так молодо выглядит.
1: Как счастливчики, которые бывали на живых концертах, желаю, чтобы мы долгие годы могли путешествовать, пускай даже по миру, ну, вкушать, как настоящие нет, это же не аудиофилы, все-таки...
0: Это меломаны.
1: Меломаны.
0: Да, ну, а с днем рождения, и с днем рождения Стинга вас.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Ветер южный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
7: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: утром на Радио Рокс происходит то, что делает нашу жизнь интереснее, бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
1: Заметьте, второй раз в октябре месяце. Доброе утро, я Стас Флоренцев.
2: Я Алексей Титов.
1: В это время мы обычно вспоминаем людей более умных, чем мы, и более удачливых. Пошли, изобрели, еще и получили какой-нибудь патент чаще всего.
2: В 1608 году, 2 октября, Иоганнес Липерсгей продемонстрировал генеральным штатам Нидерландов новое изобретение. Здесь надо сказать, что генеральные штаты Нидерландов, это тогда у них так парламент назывался, не знаю, может, до сих пор. Так, изобретение было очень важное и для нас со Стасом непосредственно, и вообще для всего человечества.
1: Ну, колись, хоть раз-то за лето. Нет, отвечаю взаимностью.
2: Да, я объяснял. Давай сначала скажем, да, что он изобрел. Да, да. Он продемонстрировал изобретение, коим был первый оптический, или как теперь правильно говорить, рефракторный телескоп, прототип современных телескопов.
1: А теперь рефракторный, надо говорить, да?
2: Да, ну, правильно. Нет, можно говорить и оптический, никто не заподозрит. Более того, если ты будешь говорить не рефракторный, а оптический, будут понимать, что ты разбираешься, в чем суть этого телескопа.
1: А если я скажу просто линзовый, а не электронный? Скажут, дилетант, да?
2: Ну, нет, линзовый и электронный, это как бы немножко о другом. А на самом деле, как и многие, кто тогда добивался какой-то правильной оптики, Липерсгей работал шлифовальщиком. Ну, а на этот раз конкретным шлифовальщиком он не работал в лавке, которая продавала ткани, как Левингук, который тоже линзы шлифовал. Он просто был учеником шлифовальщика.
1: Нравилось ему, когда все гладенькое.
2: Да, ну, вероятно, было много свободного времени. В 17 век там как-то жили люди помедленнее. И обнаружил, что, помещая перед глазом длиннофокусную и короткофокусную линзу, далекий объект окажется ближе. Но так можно делать, только когда тебе действительно делать нечего. Вот каждую секунду ты что-то шлифуешь, да? А так, я сел, побалдел, что-то там начал перебирать,
1: Причем это совпадение не может быть единосекундным. То есть ты тогда, не зафиксировав, ты не уловил, что это... Ты должен этим заниматься не минуту, а какое-то количество времени. Да,
2: бил баклуши и играл со свежеошлифованными линзами.
1: А вы говорите, котик сидит там, шлифует что-то там, котик без дела сидит. Вон человек, и к чему все привело?
2: Но на самом деле острый ум, и осталось поместить эти линзы в правильной последовательности в трубу, и получилась, в общем, очень важная штука, которую можно было предложить голландскому правительству, которое оценило, прежде всего, разумеется, их военную ценность. Узнав об этом устройстве, Галилей тоже изготовил аналогичное устройство и использовал его в данном случае уже для изучения неба. Слова телескопа тогда еще не было. Был банкет в честь Галилея.
1: Вот.
2: Галилей, потому что тоже был готов там продемонстрировать свое устройство. Значит, вот под открытым небом давайте все посмотрим на звезды. Вот моя труба. Ну и кто-то из гостей, несмотря на то, что 2 октября, разумеется, день без алкоголя, говорит, а давайте назовем это телескоп.
1: Ну и так и побилось. Прижилились там. Собачку там тоже назвали там телескопом. Там родилась такая хорошенькая. Слушайте, ну телескоп, действительно, мы с Алексеем, сколько владельцы лет, каждый своего телескопа, но...
2: У нас у каждого своя история. У меня история со сломанным штативом, и я не могу найти правильный штатив для своего телескопа, поэтому, в общем, решаю, что пока он подождет. Самое главное, что он не пылится, и линзы не устаревают.
1: А я даже не знаю, какую отмазку придумать. Слушай, ну для всех, у кого нет телескопа, что-то важное изобретение сегодняшнего дня, вот вам. В 1866 году, в этот день, первый патент в Штатах на консервную банку с открывалкой, которая открывалась ключом, и выдали это дело одному парню в Нью-Йорке. Банка, которая была описана как усовершенствованный способ открывания консервных банок, имела такой выступающий край и ключ. Поэтому, если сегодня, в день без алкоголя... Да.
2: Подождите, я думаю, вот эти вот баночки с ключом, это то же самое, что сейчас используется для того, чтобы повернуть и потом вот эту
1: стянуть. Она такая, именно так, только с угла ее так.
2: Шпроты такие бывали.
1: Абсолютно, да.
2: Да. Ну, а значит, вот, можете консервов набрать сегодня, обложиться и праздновать.
1: Угу.
2: Я имею в виду, если без
1: алкоголя. Конечно.
2: Пойдетесь одними консервами, что называется.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: 8:51 минута. Время автомонитора.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
2: Хорошие погоды стоят в последнее время, бабье лето, вот и сегодня должно выглянуть солнце и до плюс 19. В этой связи напомним желающим прокатиться на прогулку в Сигулду. В субботу, 3 октября, в связи с проведением велогонки, будет ограничено движение на ряде дорог. С 10 утра ограничения затронут водителей на Видземском шоссе, региональных трассах Гаркалне-Алаукс, Рагана-Турейда, Инцемс-Сигулда-Кегумс, и дорог местного значения в районе Сигулды. Имейте это в виду и составьте правильный маршрут. Вернемся в Ригу. 5 баллов, порядка 40 заторов. Из неожиданного затруднено движение через Иманский переезд. Со стороны Золитуды можно оставить от 10 до 15 минут. Со стороны Иманты от 5 до 10. Работает полиция, что там точно не скажу. Но если вы нам расскажете по номеру 229-49-49 через WhatsApp, будем признательны. Все остальное в обычном режиме. За исключением участка на Ладголос перед Южным мостом в направлении центра, где был снят верхний слой асфальта и все притормаживают. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
1: Radio Rocks.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Обсуждаются возможности расширения присутствия союзников по НАТО в Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Госсекретарь Министерства обороны Айрис Риквейлис в четверг обсудил с заместителем командующего Объединенным командованием ВВС НАТО генерал-лейтенантом Гийомом Тома возможности расширения присутствия союзников по НАТО в Латвии, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Темой встречи были вопросы региональной безопасности, усиления противовоздушной обороны и укрепления безопасности воздушного пространства, а также возможности расширения присутствия союзников в Латвии, что является критически важным в нынешней ситуации с безопасностью в регионе. Также обсудили преимущества военного полигона в Селии, где Латвия предоставляет возможности для обучения и тестирования сил союзников. Обе стороны в ходе беседы подчеркнули необходимость того, чтобы Альянс обеспечивал быстрое преобразование технологических инноваций в реальные оперативные возможности. Латвия накопила ценный опыт в этой области, в том числе благодаря визитам украинских экспертов, сказал госсекретарь. В заключении он отметил, что Латвия приветствовала бы более широкое присутствие союзников путем проведения регулярных учений в регионе в приближенных к реальности условиях, особенно с активным использованием средств противовоздушной обороны.
2: Про Ригу.
1: С 1 октября в Риге продлено время работы ночных приютов и расширена помощь людям, оставшимся без жилья, сообщила координатор проекта отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Антра Габре. В течение всего октября ночные приюты будут работать с 18 часов до 8 утра. Одновременно увеличено количество доступных мест. В Рижском приюте предусмотрено 260 мест, 90 в женском отделении, 170 в мужском. Кроме того, работает дневной центр на 100 мест и две мобильные бригады. Они объезжают город, консультируют людей, при необходимости доставляют их в приюты и ночные приюты. Еще 678 мест Рижское самоуправление обеспечивает в сотрудничестве с организациями, с которыми заключены соответствующие договоры. Продолжается также программа «Сначала жилье», в рамках которой людям, оказавшимся без жилья, предоставляют 25 жилых помещений. Самоуправление софинансирует до 650 порций горячей еды в день. Получить питание можно в 4 суповых кухнях и 10 пунктах предоставления услуг питания. В холодное время года особое внимание будет уделяться местам, где могут находиться люди без жилья. Специалисты будут проверять подъезды домов, территории под мостами, садовые участки, другие места в Риге. При необходимости людей доставят в приют. Жители из столицы просят звонить в полицию по номеру 110, если они замечают людей, живущих в местах, не предназначенных для проживания. С 1 октября по 30 апреля при неблагоприятных погодных условиях ночные приюты переходят на круглосуточный режим работы. По данным самоуправления, в первой половине этого года спрос на социальные услуги продолжал расти. Услугами дневного центра воспользовалось на 23% больше людей, чем за тот же период прошлого года.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгар». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Ой! Еще один час проведем вместе. Заключительный рабочий час нашей трудовой недели.
5: Хочется сказать, поехали, но, может быть, вы уже давно едете. Но самое главное, не тормозите, чтобы пробку не создавать сзади.
4: Ну и не ускоряйтесь, чтобы вас не остановили. 9-4 минуты.
5: Доброе утро.

0: Оркестр, смотрите, чтоб тушь не потекла. Доброе утро, милые дамы. И вы тоже присоединились к отряду слушателей Радио Рокс. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. У нас сегодня 2 октября. И вы знаете, что это пятница.
0: Что касательно вообще примет сегодняшнего дня. Мы говорили, любимый фильм — это «Ежик в тумане». С туманом сегодня связана примета. Если туман, то по примете осень будет теплая и сухая. Лена только что рассказывала, что сегодня мы можем повторить... Ну, нет, она не сказала, что мы повторим синоптики.
1: Это мы знаем.
0: Это мы знаем, потому что Лена сказала, что, может быть, воздух в Риге будет прогрет до 20, а мы-то заглянули и понимаем, что в 84 году максимальная температура в Риге была 19,1, если будет 20, то есть мы чемпионы тогда, хоть поэтому.
1: Значит, что касается самой низкой температуры, то она была в 93 году, а мы об этом даже вспоминать не будем, потому что у нас в этом году совсем нам не до этого. Давайте лучше посмотрим, что говорят нам астрологи. Они говорят опять, что день несчастливый. Мы решили, что мы больше не будем прислушиваться к Альберту Великому и вот вслед за ним повторять там день счастливый, несчастливый, потому что все дни счастливые, когда слушаешь Шизгару, а и все счастливые вообще — это Б. А вот что касается там, надо с чем-то быть осторожным или надо на что-то наседать, тогда наоборот поведет. Вот здесь мы астрологов послушаем. Они говорят, что это период мудрости и изучения тайного знания и его использования. Тайное знание и его использование. Все должны подумать про себя, обладаю ли я каким-нибудь тайным знанием, и есть ли у меня какое-то знание, которое я могу резко тайно использовать.
0: Смотри, у нас с полуночи запрещена вся политическая реклама в стране. Вот ты ездил долгие недели по каким-то конкретным улицам, и ты уже привык к тем лицам, которые на тебя взирают с этих столбов, плакатов, там, не знаю, этих меняющихся экранов и все такое прочее. И вдруг вот сегодня там все это дело сняли, и ты едешь и понимаешь, ёлы-палы, здесь кто-то был. Это какой-то тайный знак.
1: Ну, да, но это если ты ничего не читаешь, но и не в курсе новостей. А так, главное тайное знание заключается, что 3 числа надо идти голосовать.
0: Слушай, а говоря опять-таки о этой привыборке, которая, ну, закончилась сегодня в полночь, обращал внимание, что вчера люди, там, соблюдающие закон, те, кто вывешивали эту рекламу, они должны то, что наклеено, это же снимается-то дольше, чем просто выключается экран монитора огромного, может быть. И поэтому было забавно смотреть по Юрмальской трассе, например, едешь, вот, тут сняли, а как-то снимали, знаешь, очень интересно. Ну, по идее, как, вот, допустим, тебе сказали там, господин Титов, вам нужно все это дело демонтировать. Ну, ты едешь, вот поехал, допустим, в эту сторону, тут снимаешь, а потом развернулся и туда, или какая-нибудь встречная машина. Нет, дико забавно, я еду и смотрю, что вот, условно, там 7 столбов стоит, вот первый, второй, третий снято, четвертый, пятый, седьмой тоже, а вот середина, нет, четвертый не снят условно. И понимаешь, что его снимают только в конце.
1: Это, наверное, приклеен другим скотчем или что-нибудь такое.
0: Не могли отодрать.
1: Мы только то, что жутко на клею, отдираем. А если на кнопках, то отдираете вы. Значит, ну а что еще? Давайте еще посмотрим. Еще одна примета, которая меня очень интересует. Стас, ты должен здесь точно знать. Пчелы, если активно летают у ульев, видел ли ты последние не пчел?
0: Я позавчера видел пчелу. Я еще хотел так... Ой, оса. Не-не-не, смотри, пчела. Я к ним очень уважаю. Но она была не у улья. Она была на свободном выгуле.
1: Я скажу тебе, тем более, потому что если они у ульев летают, то это к теплой продолжительной погоде.
0: А
1: да?
0: Так, а тут смелые такие.
1: А да? Если они совсем смелые, то, может быть, и вообще зимы не будет.
0: Смотрите, пятницу раскрасим вместе. Буквально через несколько минут расскажем о праздниках сегодняшнего дня. Доброго утра и позитивного настроения в течение всей сегодняшней пятницы.
1: 9 часов 11 минут.
2: Листья падают. Зато настроение поднимается.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Ну, буду говорить тебе за здоровье, потому что если человека, там, скажем, там, уже несколько десятилетий прожившего волнует какой-то малыш в это... октябрьский день. Значит, у человека со здоровьем все хорошо. С днем уролога вас поздравляем.
2: Да, именно сегодня день уролога, поэтому, если у вас есть знакомые урологи, непременно позвоните. А если записаны к урологу, то тоже можете позвонить к урологу. Но, правда, здесь сразу начинаешь думать о том, а вы записаны на когда, на какое мая? И есть ли смысл в мае будет поздравлять как бы с днем уролога, который праздновался 2 октября?
1: Ну да, осенняя пора. Посмотрим, что сегодня еще можно отметить с точки зрения звучащего из ваших там носителей музыкальных. Сегодня день аудиофила. Есть у нас, у каждого, наверное, может быть, кто-то из вас аудиофил, ну, с уважением относишься относимся к вашей филии. Вот, фигли тут говорить.
2: Она не запрещена, по крайней мере.
1: Да, вот у меня, помню еще в школьно-студенческие времена, близкий друг, мы в соседних домах жили, он был перфекционист, он, когда настраивал у бобинного магнитофона головку, знаешь, ее надо было покручивать, чтобы высоких добавить частоты. Говорит, Коля, Коля, все, она уже звучит, Коля, Коля. Не-не-не, еще немножечко, говорил Коля. И потом головка отламывалась вообще, и неделю Коля сидел без.
2: Недавно праздновали день оториноларинголога, так вот, надо было Коле в Клорус ходить, потому что там очень простая процедура, такая промывание называется, и вдруг появляются высокие частоты, и не надо ничего крутить, потому что это когда вот ухо, что называется, замыливается и высоких больше не слышишь, хочется найти отверточку и там обязательно покрутить.
1: Слушай, а мы все вот там говорим о чудо-колонках, там супердинамиках, которые человек устанавливает, мы все время представляли себе некое личностное пространство, там у него может быть, там не знаю, чуть ли не а может у кого-то в гараже, ну а что? Или в подвале дома, допустим, или просто в углу его маленькой комнаты вот стоит такая сильнейшая аппаратура, которая позволяет всему девятиэтажному дому всегда понимать, дома владелец, а он, чаще всего он дома. Ну, а что уходить-то? Где такой звук еще есть?
2: Ну, а это точно не аудиофилы. Аудиофилы должны соизмерять расстояние, то есть площадь, где установлен аппарат, с тем, как это звучит. И они точно понимают, что хорошо это не значит громко.
1: Хорошо, а если ты стоишь, там, не знаю, за 4 квартала или за 5 кварталов, и вдруг, ну, приближается к тебе, что...
2: А это точно не аудиофил.
1: Неофил. Ну, едет, допустим, автомобиль, у которого, ну, средняя цена 300 евро, а в нем, вот, судя по всему, заложен некий такой потенциал, который предполагает, что... О-го-го-го.
2: А типа аудиоустановка стоит дороже?
1: Да,
2: но
1: да.
2: Это точно не аудиофил, потому что, ты представляешь, если он проезжает мимо, и ты слышишь вот это... Представляешь, что он там слышит внутри? Какая у него там каша, какой ужас, гром, и различает ли он слова или какие-то там звуки различные?
1: И не пора ли ему не только к лору, но и еще к другому специалисту? Знаешь, говорит, слушай, друг, так ты дебил, а не...
2: К урологу, в честь дня уролога. Значит, сегодня Всемирный день без алкоголя, он выпадает на пятницу, поэтому кто запланировал заранее, придется вам как-то с этим либо смириться, либо, ну, что называется, манкировать праздником.
1: Сейчас кто-нибудь самый такой настырный скажет, мне к лору пора, я ничего не слышал, Ладно, смотрите, день игры, причем любой, это игра, что на столке, что под столке, что игры спортивные, что мы так...
2: Под столке, давай поподробнее.
1: Ну, игра...
2: Давай поразмышляем, что за игра может быть под столом?
1: Анре Водолаз.
2: Так.
1: Я помню, один фильм был детский, там Рина Зеленая играла, которая якобы писательница, которая написала единственную книжку. Знаешь, как у нас сейчас модно? Человек взял, написал книжку, да. Полиграфия сейчас предполагает, там нет системы цензирования, там тем более там и тебе в помощь, отредактировал все это дело, человек выпустил ограниченным тиражом и сразу там у себя пишет, я писательница, ну вот как бы есть.
2: Да.
1: И в то время уже были такие люди, которые там выпускали, вот у нее якобы был ее герой ее повести Анре Водолаз. И И она ездила по школам, там, значит, и я помню, как где-то она сидит, 5,5 человек пришло на встречу с этой псевдописательницей, и какие-то дети внизу хомячат под столом. Ну, они тырили просто-напросто пирожные, когда, и когда она там, а что у нас там, дети, вы, во что вы там играете? Дети нашлись, они сказали, мы играем в Анре Водолаза.
2: Отличная идея, значит, что касается остальных праздников, то у нас есть совершенно несерьезные, ну, например, день имени вашей машины, который придумали в Соединенных Штатах для того, чтобы вы почаще задумывались, я вот этой машине дал неправильное имя, надо приобрести другую, и ту я точно назову, как мечтал.
1: Ну, это имеется в виду просто прозвище своего автомобиля, там, мой Гурвинок, мой Огурчик и все такое прочее. А если это номер, который за, там тебе написано, номер Анжела и Бородач такой идет, знаешь?
2: Я всегда, кстати, думал, что это не обязательно именно твое имя. Вот, то есть на номере, на этой пластине написано не то, как ты себя воспринимаешь, а то, например, как ты любишь кого-то из своих близких. Там написано Анжела. Это не значит, что ты Анжела Бородатая. Это значит, что ты любишь Анжелу. Это как татуировка на руке.
1: Ну, я Виталий Петрович, но друзья зовут меня Анжелой.
2: Так, а на руке у тебя что набито? Лена. Понимаешь, вот ты Виталий Петрович, а тату у тебя Лена. Так и здесь едет бородатый парень, а номер у него Анжела. Вот ты вся загадка.
1: Ну тогда все равно, с днем уролога, это главное, о чем мы сегодня нужные специалисты. Это ерничество какое-то, ну, что есть, да? Есть. В общем, все следим за здоровьем, следим за ситуацией на дорогах. И помним, что у Шизгара сегодня есть, что мы еще не показать, воспроизвести. У нас новости спорта впереди, потом о культуре будем говорить, потом Лену опять-таки вернем сегодня, скажем, Лена, что у нас сегодня с погодой?
2: Дайте нам апдейт. Ну и в конце концов у нас автомонитор в 9.50, поэтому если что-то еще увидите, можете нам либо текстом, либо голосом на WhatsApp 2299-4949.
1: Я еще вспомнил последнее. К автомонитору имеет отношение. Сегодня же вот это, когда мы начали говорить, день аудиофила.
2: Да.
1: А ведь созвучие аудиофила, на что еще звучит? Ауди. Вот. Так. Человек, который все время там с Ауди на Ауди. Водители Ауди, они упорные такие. Это, вот,
2: это дискриминация всех остальных любителей немецких марок. Точнее, любителей остальных немецких марок. Потому что нет же Мерседеса-филии какой-нибудь, да, там, или, прости господи, BMW-филии.
1: Есть BMW-фобия и Ауди-филия, например. 9:20.
0: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Хану. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech elektrika versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках.

0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: А учитывая, что у нас сегодня Всемирный день игр, можем начать только с игровых видов спорта.
2: А мы вообще не начинаем, мы только про игровые виды спорта будем говорить. И во всех, где присутствуют мячики. Но сначала про теннис. Мячик поменьше.
1: Маленький.
2: Маленький, так. Один на один. Алена Остапенко завтра в 1:32 Корея Open играет с Паулой Бадосой из Испании. Ну, а вдруг там вот как раз вот где-то на востоке все и получится.
1: Хочется спросить, а как это она в Корее играет с испанкой? Вообще, надо было... Знаешь, иногда бывают совершенно идиотские мысли, которые возникают при вот таких вот сочетаниях. То есть, как бы, соотечественно играет с испанкой почему-то в Корее. Почему? Потому что Корея Open.
2: Потому что турнир большого шлема. Потому что, да. Ну, а если говорить корейка, то это, значит, одна история. Испанка — это будьте здоровы.
1: А еще,
2: финка,
1: кстати,
2: финка, болгарка, да там много всего
1: венгерка,
2: есть.
1: Венгерка, знаешь, что такое?
2: Венгерка, это...
1: Резинка,
2: да,
1: тонкая так, резинка. Да. Еще есть американка, чтобы играть на бильярде.
2: Ну,
1: что-то еще было.
2: Ну так мы без спорта можем остаться, если мы сейчас будем
1: проделать. Так, играем в игре.
2: Ну ладно, переходим.
1: Другой мяч.
2: Да сейчас другие мячи побольше. Итак, про Лигу наций, это футбол, УЕФА. Главное событие, матч в Копенгагене, анонсированный заранее, за несколько дней. Это же Дания принимает Португалию, а Криштиану Роналду и сборная Португалии внезапно превратили все это дело из футбольной сказки в настоящий триллер. Сначала новый тренер Жорже Жеуш, который вызвал когда-то Роналду на сборы, ставит его в основу против Уэльса. Это за несколько игр до этого. Криштиану получает больше часа, набирает приличный 1:03 и умудряется не забить ни одного гола. Португалия все равно побеждает. Феликс забил, а Роналду отправляется на скамейку. А потом настоящее шоу стартовало уже в Норвегии. Португалия снова выходит вперед благодаря Феликсу. А потом визави Холланд сравнивает. Роналдо идет активно разминаться. Кажется, сейчас его это время. Но Криштиану вместо него забивает Гонсалу Рамош. Это его прямой конкурент за место в центре атаки. И Жезуф принимает решение. Ну, если Рамош забивает, так пускай и остается на поле. И в игре появляются тоже достойные люди. Лиао, Витиньо, а Роналду продолжает разминаться. И в итоге...

0: прилетает глава федерации португальской, разговоры идут уже за закрытыми дверцами. И затем Роналду вызывает свой частный самолет. Люди поэтому уже понимают, самолет не просто летит там облака разгонять. В аэропорту Жезуф и Проэнс, этот представитель, глава федерации футбола, пытаются с ним поговорить, но Криштиану улетает в Мадрид. Сборная лишает его 7-го номера, который получал Лиао. Ну и вот вчера без Криштиану, а ведь все-таки, значит, ну, для Португалии вычеркнуть Роналду значит навсегда изменить историю своей сборной, а для него уйти сейчас, это значит закончить эту историю не трофеем, который может быть, а скандалом. Следим внимательно, что там будет дальше. 4-2 португальцы в гостях выиграли. Ну и первая победа Германии при Юргене Клоппе в параллельной игре. Весь первый тайм был за сборной Германии, а у сербов, они играли с сербами, была одна такая стопроцентная возможность в первом тайме забить, но с трех метров не получилось. Бишов, запомните имя, дебютировал за сборную Германии, открывает счет. А согласись, забавно слышать, когда комментатор говорит: «Да, Петрович прочитал попытку Павловича». Неискушенный человек вообще вряд ли поймет, что один из них играет за сборную Германии, а второй все-таки конкретный серб. Немецкая сборная разобралась, как я уже говорил, 2-0. Далее, Греция-Нидерланды. Вот настоящая драма. Греки могли, но не смогли. Что ж получилось? Ведут 2-0. Однако голландцы сумели отыграться, увезли ничью 2-2. Это еще один гол отменили, там и могло быть такое. Победителя не выявили в матче Ирландия-Австрия. 2-2. Уэльс при этом одержал первую победу в турнире. Обыграли норвежцев. Уэльс 2-1. В остальных встречах Азербайджан-Лихтенштейн 0-0. Израиль-Косово тоже 0-0, но было бодренько. Мальта-Гибралтар тоже бодренько, 1-1. Таким образом, из 8 игр сразу 5 завершились в ничью. Ну и для тех, кто предпочитает футбол... Да, нет, давай все-таки...
1: Еще про... другие мячи остались.
0: Скажем про футбол все-таки. Сегодня Латвия принимает Черногорию. До этого у нас ни одного забитого мяча. Вот в понедельник посмотрим, но что-то мне подсказывает, что можно вот, по классике зайти. То есть, стабильность должна быть.
1: То есть, если не забивали, то зачем начинать?
0: Зато вот главное не пропустить уже. Вот. Польша-Румыния сегодня играет, а потом вкусняшка. Бельгия-Турция, Франция-Италия. Тут вообще как бы история противостояний двух грантов. Ну, конечно, у итальянцев сейчас не лучшие в рамках сборной истории. Но если заглянуть, получается, во всех играх вместе взятых, включая товарищеские тоже, 39 матчей было. Как ты думаешь, кто больше выиграл, французы или итальянцы?
1: Итальянцы.
0: Правильно, 18 против 11.
1: Я знал.
0: А в официальных матчах все наоборот. Французов 8, 5 побед у итальянцев и 1 ничейка. Итак, Латвия-Черногория сегодня. Эти остальные матчи я тоже говорил. Про баскетбол.
1: Ну, давай, потому что два мяча.
0: Для тех, кто предпочитает оранжевые мячики и корзину, в которую забрасывать. Евролига. В Белграде Црвена Звезда обыграла Эфес 7-7-72. Самая вообще результативная игра вчера была в Италии, в Болоньи. Виртус победил греческий Олимпиакос 96-94. Представляешь, сколько залетало и туда, и туда. Парижский клуб добился своей первой в сезоне победы. Парижане одолели Жальгирис 82-78. И, наконец, Хапуэль Тель-Авив Реал Мадрид 102-98. Вот таким получился вчерашний спортивный вечер. Много голов, 5 футбольных ничьих, сразу несколько напряженных баскетбольных концовок. Продолжение уже сегодня про матч Латвия-Черногория. Особенно будем за ним следить. Ну и итоги подведем уже в понедельник.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Баня парит.
2: Хорошо.
1: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, давай, давай, вот так.
1: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки, пяточки.
1: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
1: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Ветер южный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
6: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: пора очей... Нет, нет, ушей очарования. Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Китов.
1: Стингу 75. Вот главное музыкальное событие сегодняшнего дня.
2: Оно же культурное.
1: Да, поэтому про то, что случалось в разные годы, в разных странах, но именно 2 октября и имеет отношение к культурным событиям, мы сейчас и озвучим.
2: Значит, Пушкин в эти дни традиционно писал. Много писал, и, разумеется, если писал, то заканчивал что-то писать, поэтому в Болдине, где он пребывал в 1830 году сначала, значит, закончена «Барышня-крестьянка», а потом он в Болдино еще ездил. На самом деле это было их семейное там имение, у него там были какие-то дела, ему то там папа подарил поселок какой-то, то надо было какие-то документы подписать. Он туда приезжал, но не спешил уезжать сразу, ведь на всем готовеньком, думал, тут у вас так красиво, я, по крайней мере, тут попишу.
1: Абсолютно. Скажи-ка, дядя, ведь недаром, все, папа.
2: Кстати, в 1934 он приехал туда опять и закончил сказку о золотом петушке. Вот, то есть как бы плодовитая была пора.
1: Слушай, ну смотри, у нас в приметах дня или на птиц смотрим, или что-нибудь связано с сельским хозяйством. Александр Сергеевич едет себе куда? В Болдино, потому что село. Вот тебе барышни-крестьянки, вот тебе и кто птицы, золотые петушки. Еще 2 октября родился Грэм Грин, один из наиболее читаемых английских писателей. Мы там как-то в проброс сказали. Нужно сказать, что такого сделал Грэм Грин. Я помню сразу «Наш человек в Гаване».
2: Да, ну, на самом деле, комедиант еще и тихий американец, по крайней мере. Вот нам тут справочники показывают.
1: Кстати, мы говорим всех учителей Латвии, конечно, поздравляем. У вас сегодня там будет обласканность в меру возможного. Там цветы вам обязательно понесли. Но вот Грэм Грин-то как раз из семьи педагогов вышел. Он был сыном директора школы. Он сам прекрасный ученик был и в школе, и учился в Оксфорде.
2: Ну, а личная жизнь его тоже как бы была интересна. Он работал секретным агентом, и несмотря на католические религиозные убеждения, в общем, позволял себе там, как сказать, выполнять функции секретного агента, шпионил, то есть врал налево и направо, мягко выражаясь.
1: То есть не только автор Робинзона Крузо по фамилии Дефо вот работал на спецслужбы, но и вот и вам еще один.
2: Могущественный, да. И самое интересное, что все попытки издать биографию Грина при его жизни заканчивались судебным разбирательством. То есть, вероятно, он что-то делал такое, что до сих пор нельзя публиковать.
1: Смотрите, мы буквально несколько минут назад про новости спорта говорили, в основном про футбол, но один из очень ярких футбольных болельщиков со статусом, это, конечно, Род Стюарт. Ну, а мы говорим говорить про него, в первую очередь, с точки его профессиональной занятости.
2: Первый большой успех Рода Стюарта пришел именно 2 октября 1971, правда, года. Его альбом «Every Picture Tells a Story» на 6 недель стал в главе английского чарта. Дальше в Англии происходило много музыкальных событий. Ну, тоже, понимаете, осень, там начался сезон, все подготовились, давай продавать. В 70-м году Pink Floyd выпускает «Adam Heart Mother», а в 95-м году, в этот же день, Oasis выпускает свой 2-й студийный альбом. А вот The Story Morning Glory. И за первую неделю было продано 347 тысяч пластинок. И это, обратите внимание, это вам не сейчас Spotify там накликать и присоединиться к участникам прослушивания.
1: Тут все по чесноку, говорили, абсолютно.
2: За первый день релиза, значит, миллион слушателей уже прослушивал. Пластинки стоили 12 фунтов. Ну, это не пластинки были, это CD были, в конце концов, да, уже 95-й год. И надо было, чтобы вот эти 350 тысяч человек пришли и проголосовали своими кровными, так
1: кошельками.
2: Сказать, кошельками. Да,
1: фунтами. 15 лет назад на телеканале Showtime состоялась премьера. Мы говорили, что много там авторов оказались работниками секретных служб. Так вот, шпионская драма «Родина», «Homeland», с Клэр Дэйнс и Дэмилом Льюисом в главных ролях стартовала аккурат вот в этот день, ну, 15 лет тому назад.
2: Еще, наверное, было много интересных историй, связанных с культурой и археологией в этот день, потому что осень такая пора, ну, богатая какими-то историями. Но обо всем мы вам рассказать не успели, по крайней мере, на что-то главное обратили внимание.
1: И даже вот периодически мы же еще и билеты разыгрываем здесь у нас в Шизгаре на какие-то культурные события, так что, ну, вот сегодня время, к сожалению, использовали на другое, но сказать, что на Тейк-Плазе по прежнему работает Body Motion, Body Evolution, это выставка, где люди, которые когда-то, может быть, хотели стать медиками, хотели узнать, как по-настоящему выглядит человеческий организм, вот вам, если у вас хорошая нервная система, именно туда, тем более дети до 5 лет, по мнению организаторов, должны туда идти бесплатно.
2: А ну и потом, с некоторых углов, с некоторых ракурсов, я бы сказал, это, в конце концов, красиво.
3: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: О трафике в латвийской столице продолжаем разговор. На максимуме перед 9 часами было 5 баллов. В данный момент на монитор возвращается тройка, и она продержится до полудня как минимум. Заторы также сократились, как количественно, так и качественно. Практически нигде не осталось затруднений, превышающих 10 минут. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. Тенденция на этой неделе к снижению ДТП очевидна. В понедельник 69, во вторник 75, в среду 83 аварии, то есть в среднем 75 за сутки. За вчерашний четверг 65. В них пострадали 7 человек, в том числе 2 велосипедиста. Патрульные составили 55 протоколов, причем за скорость лишь 10 и 2 за агрессивное вождение. Все остальное за другие нарушения ПДД, например, за неправильную парковку. Не задержали ни одного в состоянии алкогольного опьянения, зато попался водила, находившийся под воздействием наркотических веществ. В его отношении начат уголовный процесс. Машину не конфисковали, но придется выплатить за нее компенсационную стоимость. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, легкой пятницы и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре «Тейка Плаза». Билеты на Билишу-сервис bodies.lv.
6: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. 3 часа по утрам и... Иммунитет от осенней хандры.
7: Ну, миленькая же неделька-то получилась, Алексей.
8: Да, вообще, я думаю, что какая-то осенняя хандра, когда бабье лето и ожидание температурного рекорда, солнце, тепла вообще. Да, покидаем вас с ощущением, что сделали все, чтобы у вас были хорошие выходные.
7: Хороших, хороших атмосферных, там, не знаю, поводов всем учителям, которые сегодня принимают поздравления в честь Дня Учителя предстоящего.
8: Да, но и не забывайте, что мы вернемся в понедельник, поэтому до понедельника, конечно, надо нажить, но сначала надо прожить сегодня. Сегодняшний день еще так, чтобы потом не было мучительно больно.
7: Привет, я Стас Флоренцев.
8: Я Алексей Титов. До завтра. Фу ты! До понедельника!

0: Радио «Рос». Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Reklāma. Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim. Ar paldies karti. Saldējums Mini Almond Magnum. Iepakojumā 6,46 gramu vienības. 2,49 €. Sadzīves ķīmijai. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Enerģijas dzērieniem Red Bull 250 ml 40% atlaide. Enerģijas dzērienu pārmērīga lietošana izraisa negatīvu ietekmi. Максима.
1: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com. И в Билешу сервис.
2: Радио Рокс 88.6 FM.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Реклама.
1: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу-сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Ветер южный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +19, +20 градусов.
3: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурас Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: 21 ноября. Рига. Шауми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми-арена. Билеты на билетсервис ОВ.
5: Радио Рос 88.6 FM.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Spilgtaissuomo Phenomens Kääriä.
2: Mielenkiintoinen Pina Colada ja Rata.
0: 28. oktobri Konsertsaale Palladium. Biletes Bilesh Servisa. Iztrakojies neveldāmā ballītē ar Kāriju. 28. oktobrī Palladium.
3: Radio Rocks 88.6 FM.

0: Реклама.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
0: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Ветер южный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слыха, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.
4: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Spilgtaissuomo Phenomens Kääriä.
5: Mielenkiintona piina kolada ja rata.
4: 28. oktobri Konsertsaale Palladium. Biletes Bilesu Servisa. Istrakojes neveldama ballite ar Kääriä. 28. oktobri Palladium.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.
6: Блеск.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах ребит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: программе только лучшие хиты, живой звук. Билеты уже в продаже на Билетсервис ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Ветер южный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6.

Радио Рокс. 88,6 FM. Над Рижским заливом 13 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс. Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
1: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского Латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Ветер южный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
4: Радио Рокс 88,6 FM.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

0: Reklāma.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
0: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Ветер южный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Reklāma. Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim. Zāļa puspārni, Gardija, ķekava. 1 kilograms, 3,99 €. Vītināta desa, Fuet Espanjol El Pozo. 270 gramu vienības par vienas cenu, 3,59 €. Saldumiem Rošen, 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Village Service.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
1: Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя,

утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм.

хотел тянуть баржу, поэтому я хожу, брожу. Если дойду до конца земли, пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад. Без колебаний пропью линкор.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 15 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гил Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гил Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис ОВ.
4: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Многие водители в Латвии уже привыкли не возить с собой водительское удостоверение. И действительно, если права выданы в Латвии, вся необходимая информация есть в электронной базе данных, и полиция может проверить ее во время остановки. Но есть важное условие, о котором не стоит забывать. Если водительские права остались дома, при себе обязательно должен быть другой документ, удостоверяющий личность – ID-карта или паспорт. Если же во время проверки у водителя нет ни прав, ни ID-карты или паспорта, это уже считается нарушением. Причем даже в том случае, если водительское удостоверение действительно и информация о нем доступна полиции. За управление автомобилем без водительского удостоверения или документа, удостоверяющего личность, полиция может вынести предупреждение или назначить штраф в размере 2 штрафных единиц. Это 10 евро. Если в течение года у водителя не было других нарушений, инспектор может ограничиться только предупреждением. А вот отказ представиться может закончиться задержанием и доставлением в участок для выяснения личности. И снова поговорим о машинах. Тема актуальна, осень на дворе, да и скоро грядет замена колес. Вот, допустим, при замене изношенных передних покрышек на автомобиле многие водители делают ошибку, которую специалисты в области шин считают достаточно серьезной и даже опасной. При замене только нескольких шин новые шины никогда не следует устанавливать на переднюю ось автомобиля. Вместо этого новые шины нужно ставить на заднюю ось, а задние перемещать на переднюю. Возможно, вы уже слышали об этом правиле, но, как недавно отметил технический директор компании «Мишелин», большинство опрошенных водителей даже не знают об этой важной рекомендации при замене шин. Основная причина, по которой новые шины ставят на заднюю ось, заключается в обеспечении стабильности автомобиля на дороге. На первый взгляд может показаться, что логичнее установить новые шины на переднюю ось, ведь именно передние колеса выполняют основную работу при поворотах и торможении. Однако все сводится к вопросу устойчивости. Установка новых шин на заднюю ось минимизирует риск заноса задней части автомобиля. Представитель компании «Мишелин» отмечает, что даже частично изношенные передние шины обеспечивают достаточно тормозных усилий и сцепления с дорогой. В случае, если передние колеса начнут скользить, то водителю будет проще это заметить и взять ситуацию под контроль. И еще одно напоминание водителям. С наступлением осени дорожные условия в Латвии могут меняться буквально за несколько часов. Утром все чаще появляется туман, раньше темнеет, дожди ухудшают видимость, а мокрая листва делает дорогу скользкой. Особенно осторожными стоит быть утром и вечером. На мокрой дороге возрастает

0: ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem. Mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков. При слабом ветре во многих местах на востоке образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха в пределах плюс 6, плюс 11, но в восточных регионах она опустится до плюс 3, плюс 6 градусов. В субботу в течение дня облачность будет переменной, небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, сохранится легкий ветерок. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
2: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
0: 29 января. Шоуми-арена.

0: программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже. Мобилишу сервис АОВ.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Полиция готова к возможным провокациям во время выборов в Сейм. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Госполиция серьезно подготовилась к различным возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в 15-й Сейм, заявил глава госполиции Арманс Рукс. Он признал, что во время выборов риски могут быть самыми разными, начиная от индивидуальных проявлений и необдуманных действий людей и заканчивая организованными попытками повлиять на внутриполитические процессы Латвии извне. В качестве одного из возможных рисков глава полиции упомянул рассылку угрожающих электронных писем. Чтобы госполиция могла должным образом реагировать на различные возможные сценарии, подготовка к работе во время выборов началась задолго до них, рассказал Рукс. Вместе с тем он признал, что пока нет никаких явных признаков возможных угроз. Начальник госполиции сообщил, что возглавляемая им служба сейчас работает в усиленном режиме, и такая организация работы сохранится вплоть до завершения подсчета результатов выборов. Он добавил, что в первые 4 дня, когда избиратели могли передать свои голоса на хранение, никаких существенных инцидентов зафиксировано не было. Выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов.
2: Про погоду.
1: На следующей неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, которые принесут порывистый ветер и дожди, прогнозируют синоптики. В субботу 3 октября и воскресенье 4 октября сохранится переменная облачность без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами возможен туман. В ночь на субботу в некоторых регионах на востоке страны температура воздуха опустится до плюс 2 градусов. Максимальная температура днем составит плюс 15, плюс 20. В воскресенье ожидается более теплая погода ночью и более прохладный день. В начале следующей недели усилится ветер. Во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит плюс 12, плюс 16 градусов. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в следующие выходные дни ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного, а количество осадков может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: koncertzālē Palladium. Biļetes bilešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
4: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
5: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков. При слабом ветре во многих местах на востоке образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха в пределах плюс 6, плюс 11, но в восточных регионах она опустится до плюс 3, плюс 6 градусов. В субботу в течение дня облачность будет переменной, небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, сохранится легкий ветерок. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс. Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
1: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
2: Lenu. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билишу сервис.
0: Автомонитор на Радио Рокс.
3: Следим за трафиком в латвийской столице, в том числе с помощью наших добровольных помощников. Еще в час дня Константин прислал инфо. На Педриус перед мостом Славу в правом ряду стоит несколько фур, в среднем ряду скорая, проезд по левому ряду и пробка. Но похожую тему прислал сообщение о ДТП водитель такси Александр Рязанов. Так что мы в курсе того, что происходит на рижских дорогах. Вы тоже, друзья, присылайте сообщение обо всем, что мешает движению по номеру 2299-4949. Через WhatsApp. Вернемся к текущему трафику. Кто-то к этому времени уже успел завершить свои дела, а госслужащие по пятницам вообще трудятся до 4. Поэтому на мониторе уже появились 5 баллов к 16 часам, а к этой минуте и 6 баллов. Это нормально, как и то, что загруженность дорог продолжает прибавлять. Самые проблемные места на данный момент на улице Золитуда в сторону Иманского переезда, на Карля Ульманя в направлении центра, Круспилс перед Гранита со стороны моста Славу, на Педруэс перекрыта полоса, возможно, это последствия. Плотно в центре города, на Лачплеше, на Валмерас и на Валдемара в сторону Вантового моста подрастают заторы на Юглас и на Бриебезгатве в направлении выезда на Видземское шоссе. Это, конечно, не все места, где можно оставить от 10 минут, но о самых заметных мы вам рассказали. Меня зовут Владимир Тин, всем пожелаю беспроблемного движения и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Получены результаты лабораторных анализов загрязнения на побережье Курзама. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Нефтепродукты, выброшенные на берег в Курзаме, возможно, попали в море в результате утечки с судна. Поскольку анализы исключили версию об историческом загрязнении, сообщили в Государственной службе окружающей среды. В выброшенном на берег загрязнении обнаружены в основном легкие нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и газойль. Таким образом, ранее рассматриваемая версия об историческом загрязнении не подтвердилась, и служба продолжает выяснять возможный источник загрязнения. Будут проведены более детальные анализы и исследования, которые помогут установить источник его происхождения. Госслужба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями в Латвии и за рубежом, чтобы установить судно, с которого, возможно, незаконно были сброшены нефтепродукты в море. На побережье Вентспилса в конце прошлой недели было выявлено нефтяное загрязнение, следы нефтепродуктов растянулись на десятки километров. Загрязнен песок и береговая линия. Специалисты пытаются установить источник загрязнения. Городские службы приступили к очистке пляжа. Жителей и гостей города пока призывают воздержаться от прогулок вдоль моря. Загрязненный участок тянется вдоль побережья более чем на 50 километров. В госслужбе окружающей среды говорят, что это одно из самых крупных загрязнений на побережье Курзама за последние 20 лет. К уборке подключают и волонтеров.
2: Про конкурсы.
1: В Латвии завершился прием заявок на национальный отбор Евровидения-2027. На конкурс «Супернова» поступило 125 песен. В новом сезоне отбор пройдет по измененным правилам. Прием заявок продолжался с 1 августа по 1 октября. Теперь к работе приступит жюри, которому предстоит определить исполнителей, продолжающих борьбу за право представить Латвию на Евровидении в Болгарии. Организаторы отмечают, что в конкурсе хотят участвовать как уже известные и любимые латвийской публикой исполнители, так и новые артисты. Одно из главных изменений «Супернова-2027» касается финала. Вечером 6 февраля в рамках одной прямой трансляции состоится сразу два этапа – большой финал и впервые введенный суперфинал. Сначала результаты голосования зрителей объединятся оценками международного жюри. Три участника, получившие лучший совокупный результат, пройдут в суперфинал. После этого все набранные ранее баллы будут аннулированы. Тройка финалистов фактически начнет борьбу заново, а имя победителя определит уже исключительно зрительское голосование. Именно выбранный публикой исполнитель получит право представлять Латвию на Евровидении 2027. 71-й конкурс Евровидения состоится в болгарском Бургасе. Первый полуфинал состоится 11 мая, второй – 13 мая, финал – 15 мая 2027 года.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии в течение дня облачность будет переменной, небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Всем пламенный пятничный привет, меня зовут Владимир Тин, рок по-прежнему жив, и в этом мы убедимся в следующие пару часиков. Начали с лайв-трека воскресенья «Все сначала» и очень кстати, потому что сегодня 62-я днюха у барабанщика Алексея Коробкова. В группе он с 2003-го и поныне, так что ему респект и наилучшие пожелания. Еще один легендарный человек, но уже мирового масштаба, появился на свет 2 октября. Это Майк Резерфорд, бас-гитарист, один из основателей Genesis, оставался в группе на протяжении всей ее истории, от прогрессивного рока начала 70-х до огромного коммерческого успеха 80-е и 90-е. В 85-м создал собственный проект Mike and the Mechanics, и вот что вышло. Человек, игравший сложный музон, оказался способен создавать доступные мелодичные хиты. Один из них — Silent Running, что в контексте можно перевести как «безмолвное бегство по опасной почве». Трек заметно отличается от того, что делали Genesis. Здесь слышим атмосферный синтезаторный рок, мощный припев и великолепный голос Пола Керрока. Для 76-го Happy Birthday Резерфорда прекрасный музыкальный выбор.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Или ария Тобда от «Короля и Шута» на Радио Рокс. Мы продолжаем движение только вперед по нешироким магистралям и улицам латвийской столицы, насколько позволяет дорожная обстановка. Впереди автомонитор, затем шикарная подборка, все лучшее и любимое, «Оазис», «Смысловые галлюцинации», «Мумий тролль» и группа «Юпитер» через минутку-другую на Радио Рокс.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: По пятницам не только пораньше начинается вечерний разъезд, но и максимум наступает сразу после 5 часов, длится примерно до 5:30, после чего пробки расти перестают и начинают понемногу снижаться. Это обычная пятничная картина в хорошую погоду, а погодка сегодня вполне для 2 октября. Кстати, завтра, если с утра собираетесь погулять в Сигулду, имейте в виду, там пройдут велосипедные гонки. Часть дорог с 10 утра будет на какое-то время перекрыта, например, участок Видземского шоссе, региональные трассы Гаркалне-Алла, Аукстс, Рагана Турайда и Инцемс Сигулда Кегумс. Также будет затруднено движение по некоторым местным дорогам вблизи Сигулды. В общем, прежде чем выехать в том направлении, лучше составить верный маршрут. Можно использовать данные на сайте Latvijas Valsceļi. Что касается латвийской столицы, то на мониторе остается 6 баллов и практически нет заторов, превышающих 15 минут. В общем, все даже лучше, чем бывало в это же время в другие будние дни. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю приятного вечера в компании любимого радио и будьте внимательны на дорогах.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com. И в Билешу сервис.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Spilgtais Somu fenomens Kārijārija.
6: Mielenkiintona pina kolada ja rata.
5: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
1: Radio Rocks. 88,6 FM.

тебя будет больше, чем я обещал. Зачем ты врешь, будто ты отдала мне все? Я был один, ничего не хотел.

0: на Радио Рукс. Смысловые галлюцинации с треком «Охотники». У нас событие, которое стоит отметить музыкально. А именно, 2 октября 1995-го британская группа «Оазис» выпустила свой второй студийник «What's the Story? Morning Glory». Что за история? Утренняя слава. Действительно, утром после выхода альбома проснулись знаменитыми. Он тут же поднялся на вершину британского альбомного чарта, хиты стали выходить пачками. Первым чарт-топером стала «Some Might Say», за ней последовали другие. Что интересно, трек «Wonderwall» вообще не должен был быть главным синглом. Его выпустили позднее, но именно он стал международным прорывом группы. Еще одним суперсинглом стала «Don't Look Back in Anger», «Не держи зла». Что интересно, почти весь материал для альбома написал Лиам Галлахер, а эту его братец Ноэль. И, похоже, ясно, кому эта композиция была адресована. Брит-поп рулил в 90-е, но и сейчас этот трек слушается с огоньком.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблема с отоплением.
4: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков. При слабом ветре во многих местах на востоке образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха в пределах плюс 6, плюс 11, но в восточных регионах она опустится до плюс 3, плюс 6 градусов. В субботу в течение дня облачность будет переменной, небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, сохранится легкий ветерок. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: По дорогам ветра и группа 7Б на Руксе мы же обратим внимание на релиз, который вышел в этот день в 2015-м. Канадский рокер Брайан Адамс выпустил 13-й студийник Get Up. Его спродюсировал предводитель Electric Light Orchestra Джефф Лин. Это отразилось на саунде пластинки. Причем Джефф не просто сидел за пультом, на большинстве треков сам сыграл гитару, бас, клавишные, ударные, а также записал бэк-вокал. То есть фактически получилась музыкальная коллаборация Адамс плюс Лин. Одним из синглов альбома стал открывающий трек «You Belong to Me» или «Ты моя». Бодрый, гитарный, энергичный номер, который в качестве иллюстрации мы сейчас и заслушаем на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В детской больнице запустят биобанк и программу длительного наблюдения за пациентами. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В следующем году детская клиническая университетская больница планирует запустить работу биобанка и программу длительного наблюдения за пациентами. Также в больнице намерены шире использовать электронные опросы пациентов и новые методы диагностики, сообщило Министерство здравоохранения. Эти работы предусмотрены следующим этапом швейцарско-латвийской программы развития онкологической помощи детям в Латвии. Основное внимание на этом этапе будет уделено внедрению в повседневную медицинскую практику решений, которые ранее были разработаны и опробованы в пилотных проектах. В первом квартале следующего года планируется начать минимальную операционную деятельность биобанка детской клинической университетской больницы. К настоящему времени разработана стратегия его работы и согласована модель внедрения. В Министерстве здравоохранения поясняют, что биобанк станет ресурсом для научных исследований, разработки новых методов диагностики и лечения, а также долгосрочного хранения и использования биологических образцов и связанных с ними данных. Одновременно планируется запустить в полном объеме программу длительного наблюдения за пациентами. В больнице уже создана специальная команда и подготовлены информационные материалы для семей. Также планируется шире использовать электронные опросы пациентов, так называемый подход ПРОМ, который позволяет оценивать результаты лечения с точки зрения самого пациента. Он помогает систематически отслеживать, как болезнь, лечение и медицинская помощь влияют на качество жизни ребенка. Пока такой подход применяется в рамках пилотного проекта в детской гематологии и онкологии. В ближайшие месяцы продолжится и закупка оборудования для лабораторий больницы и работа над внедрением новых методов диагностики. В министерстве отмечают необходимость создать команду по молекулярной генетике, улучшить цифровую инфраструктуру и систему управления данными. В сфере лечения в следующем году планируется начать внедрение протокола Интерфант-21. Кроме того, совместно со швейцарскими партнерами будет организован регулярный обмен опытом между специалистами, а также консультации экспертов и обучение. Это позволит использовать международный опыт для развития детской онкологической помощи в Латвии. Сейчас в детской больнице модернизируют, автоматизируют и переводят на цифровые технологии лаборатории патологии и молекулярной диагностики. Уже подготовлены и начаты закупки оборудования, в том числе для внедрения технологии секвенирования нового поколения, параллельно специалисты проходят обучение. В детской больнице создано подразделение клинических исследований. В Министерстве здравоохранения отмечают, что в рамках программы все больше внимания уделяется качеству жизни ребенка и его здоровью в долгосрочной перспективе.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии в течение дня облачность будет переменной, небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Алиса с треком «Звезда по имени Рок» открыла новый час и продолжила вечерний экшен «Рок жив». Сегодня праздник на улице Игоря Романова, легендарного гитариста группы «Земляне», и не только, потому что 15 годков он наяривал в группе «Алиса» с 2003 по 2018 годы, после чего снова возвращался к «Землянам», но сейчас на вольных хлебах. 73 ему стукнуло, так что здоровья и успехов, чем бы он сейчас не занимался. Его брат по разуму, но бас-гитарист мирового масштаба Гордон Самнер по прозвищу Стинг сегодня также празднует и отмечает свой 75-й Happy Birthday. Прозвище он получил еще до создания группы Полис. В начале карьеры выступал в черно-желтом полосатом свитере, который напоминал пчелу. Один из музыкантов прозвал его Стинг, что означает «жало». Оно прилипло на всю жизнь. Отметим 17 премий Грэмми в его коллекции и послушаем в честь праздника один из поп-роковых боевиков «All This Time». «Все это время» 91 года выпуска на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: «Под колесами любви» поет Вячеслав Бутусов, а под колесами наших авто не слишком ровные дороги латвийской столицы. О трафике сейчас поговорим в автомониторе, затем вернемся и вновь зажжем. На очереди Бон Джови, Инкогнито, Мураками и группа «Князь» с треком «В пасти темных улиц». Через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Заключительный на этой неделе выпуск «Автомонитора» можем подвести некоторые итоги. Несколько снизилась аварийность. В первые 4 дня с понедельника по четверг включительно в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 292 ДТП. Это в среднем 73 аварии в сутки. По сравнению с тем, когда еще недавно средний уровень аварийности превышал 90, это неплохой результат. Но расслабляться в любом случае не стоит. Никогда не знаешь, что ждет за ближайшим поворотом или на соседней полосе. Как раз подоспело сообщение от Алексея Счастливчика о крупном ДТП.
2: Бывший Стахановский мост, сейчас же Южный, получается, от Акрополя в Плявники как ехать. Первые два ряда заняты, как поднимаешься со стороны Акрополя наверх. Там авария, грузовая машина, легковая машина и еще легковая машина с прицепом. Думаю, надолго. Пробка огромная, смазка у вас вообще сумасшедшая. Так что всем терпения, с пятницей и удачи на дорогах!
0: Спасибо Алексею за инфу. После 7 баллов на максимуме примерно в половину шестого трафик снизился и ушел в диапазон от 4 до 5 баллов. Полноценную четверку ждем в ближайшее время. Как видим, локальные заторы сдерживают поток и создают неожиданные пробки. Главное, чтобы происшествия обходились без пострадавших. Но об этом мы уже узнаем из следующей сводки госполиции. На этом о трафике на этой неделе все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, хороших выходных. И будьте внимательны на дорогах.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс. Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 2 iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes siers, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maxima.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Группа «Инкогнито», стариком «Инкогнито» на Радио Рокс. А у нас очередные герои дня сегодняшнего – банда из Нью-Джерси «Бон Джови». 2 октября 2020-го выпустили 15-й студийник, который назвали незатейливо и просто 2020-й. Первоначальная концепция была иной. Джон Бон Джови задумывал альбом как своеобразный взгляд на происходящее в мире. Однако началась пандемия, а также социальные потрясения в Америке, и это заставило его изменить и расширить содержание пластинки. Темы о ветеранах и посттравматическом опыте, о протестах после гибели Джорджа Флойда, есть пандемии и попытки сделать то, что можно в сложной ситуации, а есть и личная семейная история. Мы послушаем открывающий трек «Limitless», «Безлимитный» или «Безграничный». Здесь обыгрывается традиционный для Бон Джови мотив преодоления, идея свободы, возможностей и нежелания ставить себе ограничения. Вот именно этот трек Бон Джови мы и послушаем в продолжении вечернего экшена «Рок жив».
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Apkureskatli LV. Tioplī dom, šislīvī dom.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков. При слабом ветре во многих местах на востоке образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха в пределах плюс 6, плюс 11, но в восточных регионах она опустится до плюс 3, плюс 6 градусов. В субботу в течение дня облачность будет переменной, небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, сохранится легкий ветерок. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
3: Радио Рокс 88,6 FM.

0: На Роксе Крематории с треком «Коктейль дракона», а у нас заключительный повод послушать отличный трек, на сей раз от Рода Стюарта. 2 октября, у него дата особенная, но судите сами. В этот день, в 71-м, был дан старт началу сольной карьеры. Его сингл «Мэгги Мэй» поднялся на вершину как британского, так и американского хит-парадов. Альбом «Every Picture Tells a Story» также возглавил чарты обеих стран. В 93-м в этот день Стюарт записал трек «Причины верить» для своего знаменитого альбома «Unplugged». Живое исполнение также попало в американский чарт. А если отмотать назад, в 76-й, то 2 октября вышел успешный сингл «Сегодня ночью все будет хорошо». И мы его послушаем на закусочку нашего вечернего действа «Рок жив». С вами был Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива.
1: С вами Владимир Тин. «Рок жив». Радио «Рокс».

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no palēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: 21 ноября. Рига. Шауми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми Арена. Билеты на Билетшу Сервис ОВ.
3: Радио Рокс.

0: Билет уже в продаже на bilišuservis.lv.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: Смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билишу Сервис.
2: Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: общества. Музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
1: Баня парит.
2: Хорошо.
1: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
1: А соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
1: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический имельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
1: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков. При слабом ветре во многих местах на востоке образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха в пределах плюс 6, плюс 11, но в восточных регионах она опустится до плюс 3, плюс 6 градусов. В субботу в течение дня облачность будет переменной, небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, сохранится легкий ветерок. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
5: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама. Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билишу сервис ЛВ.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Ватсон.
1: Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 20 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков. При слабом ветре во многих местах на востоке образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха в пределах плюс 6, плюс 11, но в восточных регионах она опустится до плюс 3, плюс 6 градусов. В субботу

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
1: Где-то есть

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков. При слабом ветре во многих местах на востоке образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха в пределах плюс 6, плюс 11, но в восточных регионах она опустится до плюс 3, плюс 6 градусов. В субботу в течение дня облачность будет переменной, небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, сохранится легкий ветерок. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не прозу.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков. При слабом ветре во многих местах на востоке образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха в пределах плюс 6, плюс 11, но в восточных регионах она опустится до плюс 3, плюс 6 градусов. В субботу в течение дня облачность будет переменной, небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, сохранится легкий ветерок. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: У тебя, пожалуйста, свети об одном. Прошу тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков. При слабом ветре во многих местах на востоке образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха в пределах плюс 6, плюс 11, но в восточных регионах она опустится до плюс 3, плюс 6 градусов. В субботу в течение дня облачность будет переменной, небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, сохранится легкий ветерок. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя.

утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти, без колебаний прими 100 грамм.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Над Рижским заливом 2 часа. Радио Rocks. Твое настоящее.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.